0: Досуга. Капутник.
1: Капутник.
0: Веселая праздничная вечеринка, посвященная закрытию какой-либо фирмы, журнала, телеканала, завода и прочее. Капутник также может сопутствовать завершению индивидуальной трудовой или концертной деятельности, радостным проводом на пенсию какого-либо сотрудника, артиста, спортсмена, руководителя фирмы. Капутник также может быть посвящен празднованию победы над любовным противником, замоченным конкурентом, успешному разводу с женой, иссяканию продовольственных запасов в экспедиции, кислорода в батискафе, полному истощению нефтяных и природных ресурсов региона и многому другому. По степени энтузиазма, оптимизма и радости капиталистический капутник напоминает коммунистический субботник. Капутник.

прозвучала композиция для извлечения корня кубического из 581. Ну а наш слушатель Виталий П. из Коломны просит передать следующую песню для всех людей с искривленной носовой перегородкой.

0: Программа
1: «Из песни слов не выкинешь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители песни. В эфире второй выпуск программы «Из песни слов не выкинешь». И сегодня, как и в прошлый раз, у нас в гостях полюбившийся многим искусствовед, заслуженный работник культуры России Изольда Вадимовна Дубова Фогельграхт.
3: Всем добрый день, я рада новой встрече с вами.
2: И позволю себе представиться, у микрофона известный поэт-песенник Рудольф Аничкин. Сегодня, как и в прошлый раз, мы поговорим о роли высокой поэзии в современной песне, о таких междометиях, как «Лайла», «Ла-ла», «Пум-пурум-пум-пум». Вот, Изольда Вадимовна, скажите, вот что такое, по-вашему, «Лайла», «Ла-ла», «Табу-ди-буда»?
3: Об этом очень серьезно спорят филологи, лингвисты, собиратели фольклора,
2: заномеры. А не средство ли это выражение эмоций посредством звуковой замены устоявшихся словосочетаний междометиями и максимально удобными для произношения ассонансными короткими сочетаниями гласных и согласных звуков?
3: Безусловно, там присутствует и аллитерация, и диссонансы, и вообще это подсознательный звуковой поток, такая сублимация осмысленных строк с такими свободными восклицательными и другими междометийными конструкциями.
2: С чего начнем сегодняшний выпуск?
3: Давайте продолжим тему «Лайлы» и «Ла-ла».
2: Отлично.
3: Без «Лайлы» обойтись невозможно. Вот давайте вспомним для начала фильм как раз «Начало» Глеба Панфилова, где замечательные герои Леонид Куравлев и Инна Чурикова поют за ужином, глядя друг другу в лицо, вот это «Ла-ла-ла».
4: На-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

0: То есть это выражение именно чувств, ну, любви.
1: Простоты, наверное, и
0: да?
1: глубины, любви, симпатии. И они переходят, может быть, у этой песни даже есть слова, они могли бы быть, но они просто поют ла-ла-ла, на-на-на.
0: Я напомню нашим слушателям, что в прошлой программе мы разбирали произведение «Прощай»
1: Льва Лещенко.
0: А сейчас мы прослушали песню о любви.
1: Да, мы как бы прослеживаем, как ла-ла проходит красной нитью через все разные песенные жанры.
0: Ну что же, очень эмоционально, на таком сильном накале.
1: Конечно.
0: А ведь многие наши слушатели не придавали большого значения такого рода поэзии. Не каждый поэт обращался к таким
1: Далеко
0: строкам.
1: Далеко не каждый. Только 7-8% обращаются к вот истинной высокой поэзии, употребляют вот эти...
0: Но это исконно русская, на ваш взгляд, тема? Или все-таки в зарубежной
1: Мне кажется,
0: музыке?
1: Это, конечно, в современной культуре, которая уже заимствовала много из интернета, всяких англосаксонских форм, тоже появляются какие-то ла-ла-ла. Но мне кажется, это наше, русское.
0: Но вот, насколько я понимаю, заграничные артисты часто у нас заимствовали. Ведь вот вспоминается «Делайла», допустим, известный хит.
1: Безусловно, это англосаксонский певец Том Джонс, но это Лайла, это фрагмент имени Делайла, то есть Далила, это индийское имя, и не надо замешивать сюда к нашей Лайле вот эту вот англосаксонскую Делайлу. И он поет «My, my, my, Делайла», «Моя, моя, Делила», «Why, why, why», то есть «Почему, почему, почему, Делайла, ты как-то так вот поступила». И между прочим, песня трагическая, там героиня падает бездыханная на пороге дома, там что-то даже может быть такое кровавое.
0: Буквально пейджер у нас разрывается, и многие слушатели мечтают просто обхватить весь вот спектр эмоций и выражение своих чувств именно посредством Лайлы, посредством, вот говорят, что пам-парам-пам-пам, стабу-дибу-ду, и почему мы
1: Конечно,
0: именно
1: мы
0: на
1: дойдем,
0: Лайле.
1: Да, тарара, да? Типа, да, мы все это охватим. Но сегодня мы все-таки хотим поговорить, продолжить говорить о ла-ла-ла, ла-ла-ла, Лайла и так далее.
0: Тогда что у нас в следующем номером в программе?
1: Ну вот, кстати, о зарубежных поэтических ла-ла-ла группа «Ленинградские ковбои» использует
0: Но,
1: это.
0: Подождите, это же «Ленинградский ковбой», то есть и нашим, и вашим.
1: Ну да, сейчас популярны синергии, такие «Ивановский интернешнл», «Балаган лимитед», «Луковка плаза».
0: И у «Ленинградских ковбоев» тоже «Ла-ла-ла интернешнл».
1: Ну, конечно. Вот мы слышим, что Лайла может быть наполнена чем угодно. Радостью, предвкушением, грустью, ненавистью, тоской, ревностью. В ней может бросаться чья-то бурлящая молодость или, наоборот, чей-то старческий маразм. Это зависит от возраста исполнителя или поэта-песенника.
0: Вот здесь что, на ваш взгляд? Здесь явный позитив, здесь явная какая-то эмоция угара?
1: Да, это что-то карнавальное, фестивальное, что-то праздничное. Да. Это адреналин в молодых телах и сердцах.
0: Да?
1: То есть, видите, ла-ла и прочие междометия – это очень емкая форма, междометийная, наполнение чувствами. Понимаете, это гораздо более емкая форма, чем просто слова поэтические.
0: То есть, буквально в двух междометиях «лай-лай» мы, услышав их, получаем уже достаточно полную картинку настроения песни, состояния человека. И, в общем, можно тексты, получается, и не петь.
1: Можно не петь. Можно не писать этих текстов. Именно настоящие, опытные, зрелые поэты-песенники пишут уже только такие междометийные тексты.
0: Ну, тогда вот мне лично вспоминается... Это какого же года была запись Эдуарда Хиля? Где
1: да,
0: он
1: вот, кстати, действительно, если уж мы заговорили о ковбоях, то у Эдуарда Хиля есть песенка «Ковбоя».
0: Да?
1: Да.
0: А, так вот мы об одной песне говорим.
1: Конечно,
0: которая недавно стала
1: очень популярной. Как все совпало. И это, я бы сказала, это целая симфония вот таких междометий, звуков, каких-то созвучий, какого-то клокотания в альвеолах, в гортани. Это просто гимн человеческой речевому аппарату. Там и тру-лу-лу, и хо-хо, и я-я-я, и ай-яй-яй.
0: Нам сегодня столько не нужно. Мы хотим сконцентрироваться все-таки на лайле, на ла-ла и на лолу, да?

0: Ну что ж, на этой позитивной ноте наша программа подошла к концу. У микрофона был поэт-песенник Рудольф Анечкин и Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхт. Спасибо, Изольда Вадимовна.
1: Спасибо, до свидания. И в следующих выпусках, я надеюсь, мы еще встретимся и с вами покалякаем-полялякаем.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: 11-го в 14 будут выбирать. Всего участвуют 19. Фаворитами стали 2. Они во всех 14. Но главным стало массовое. В то время как левые в другую маститую, сообщает корреспондент. «Кражи и угоны – еще одна», заявил исполняющий обязанности. Всего по стране находится свыше 7. В прошлом году было 6. Они украли с мая по ноябрь, которые в соседних регионах, пишет.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Музыку, которая сейчас прозвучит в эфире радио Чипыльдук, нужно слушать обязательно в носках из собачьей шерсти с блендером в руках во время приготовления коктейля «Мохито». Фонк, фонк, фонк, фонк, фонк, фонк, фонк.

0: Литературное чтение. Листая страницы классиков.
1: Велимир Хлебников. Отрывок из стихотворения «Заклятье смехом».
2: О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно. О, рассмейтесь усмеяльно! О, рассмешищ над смеяльных смех усмейных смехачей! О, и смейся рассмеяльно смех над смейных смеячей! Смеева! Смеева! Усмей, а смей смешики, смешики! Смеюнчики, смеюнчики! О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!
1: Прозвучал отрывок из стихотворения Велимира Хлебникова «Заклятье смехом», написанного в 1910 году.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5 часов 5 минут.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Что нового, приятель? Так называлась тема беседы, которую я только что провел по телефону со своим давним знакомым, и которая не имеет ничего общего с названием только что отзвучавшей композиции. Ну, а сейчас, коль уж я включил микрофон, и надо еще что-то сказать про следующую песню, с удовольствием объявлю вам: разговор со своим приятелем я еще не закончил.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Виктор, электроскрипач из Санкт-Петербурга, любит реверберацию и шмеля.
3: Алло?
2: Виктор?
3: Да-да.
2: Здрасте. А вы нам можете электропроскрипеть что-то в эфир?
3: Как понять?
2: Ну, вы же электроскрипач.
3: Ну, естественно.
2: Ну, проскрипите нам электрически что-нибудь в эфир.
4: У нас очень мало времени.
3: Я понял. Это кто говорит?
2: Это Чип и Льдук.
3: Шикарно.
4: Второй вариант. Если вы
2: второго шанса не будет.
4: Но если вы растерялись, вы просто можете с реверберацией что-то как-то поиграться.
3: Да блин, да кто это?
4: Кто это?
2: Радио Чип и Льдук.
4: Дук.
3: Не может быть.
4: Почему?
2: Может.
4: Реверберируйте.
2: Вы же любите полет шмеля, что ли? Шмеля, что ли?
4: Виктор, давайте ну лучше холл, чем ревер.
3: Да блин, да.
5: Или запичить.
4: Или давайте что-то сделаем фленджером.
3: Так что серьезно? Так, сейчас сделаем.
2: Ну вы хоть знаете, что такое Чип и Льдук? Или вообще не знаете?
4: Что такое Чип и Льдук?
3: Конечно знаю, это шикарное радио. Знаю.
4: Но вы любите реверберацию?
3: Да легко.
4: Легко.
3: Вот уже подключаю.
4: Реверберируйте.
3: Так, ага.
4: Ага.
3: Похоже?
4: Где ревер? Нету ревера.
2: Друзья, из Санкт-Петербурга, Виктор, который любит реверберацию шмеля, дает нам звук живой.
4: Нету ревера.
3: Слышно?
2: Что-то да.
3: Вот как-то так.
2: Ну, чуть-чуть погромче повторите.
4: Хорошо. Это вы играете?
3: Точно реверберация?
2: Реверберация есть, и игра есть. Но это точно вы?
3: Абсолютно.
2: Молодцы.
4: Сыграйте еще. Не смейтесь, это серьезно.
3: А что сыграть?
4: Сыграйте красиво.
2: Шмеля, полет шмеля. Вот.
4: Пускай он будет медленный.
2: А ему неудобно держать, наверное, трубку и играть на скрипке. Он же тем же плечом держит.
4: Он сможет.

0: Да круто! Круто! Круто!
1: Так, Виктор, круто. Да вы просто гений, гений, гений, гений. А вы нам украсили минуту реверберации на радио Чебальдук. Дук.
0: Тебе понравилось, Андрей?
1: Супер, супер.
2: Слышно было?
1: Великолепно.
0: Пора заканчивать разговор.
1: Виктор, просто...
0: разговор.
1: Да, рубрика «Час реверберации», «Минутка реверберации».
0: Минутка реверберации.
1: На радио Чипльдук от Виктора из Санкт-ПБ.
0: ПБ.
1: Пока.
0: До свидания.
2: Я вас слушаю реально. Неужели правда? Это друзья, наверное, разыграли.
0: Это друзья разыграли. Это друзья разыграли.
2: Там дилей еще включен, да, наверное?
0: Реверберация.
2: Помимо реверберации еще я слышу дилей.
0: Да, это он.
1: Но Чипльдук приходит без дилея. Вы нам прислали прям вот недавно координаты нам дали. И мы без дилея, без всякого, немедленно просто практически вам перезвоним. А люди годами ждут. Все, пока. Спасибо, Виктор.
0: Удачи, спасибо. Счастливо. Спасибо. Играем красиво.
1: Красиво.
0: Играем, спасибо, играем.
1: Пока, спасибо. Продолжаем эфир. Пока. Спасибо.
2: Пока-пока.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

Если в начале индийского фильма на стене висит ружье, то в финале оно обязательно начнет танцевать и петь. Неизвестный.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

Сегодня Всемирный день защиты озонового слоя. Малайзия, штат Сабах, город Кота Кинабалу, завод по уничтожению холодильников, компрессоров, машин для изготовления шоколада, кондиционеров и аэрозолей. Говорит мэр города Датук Ильяс Ибрахим. Уничтожение фреоносодержащих изделий и агрегатов — это и есть наш вклад в дело защиты озонового слоя.

А сейчас прозвучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания!

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: проверенные временем. Из архива радио Чипальдук.
1: Почему топ-100 самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель? Самых ли влиятельных женщин список возглавила Ангела Меркель? Канцлер ли она Германии? И по чьей в действительности версии Ангела Меркель возглавила список 100 самых топ влиятельных женщин? 100 или меньше самых влиятельных женщин? А может быть больше? Добрый день ли, дорогие слушатели? В студии Чипальдук Антон Бархоткин. И действительно ли так добр этот день? И насколько дороги эти слушатели? И правда ли, что в студии я, ведущий Антон Бархоткин? А главное, кого и куда веду я, ведущий Бархоткин Антон? И на самом ли деле я, Антон, этот Бархоткин? Итак, кто же такая Ангела Меркель и что она там делает в списке этих влиятельных топ-100 самых? По сравнению с каким годом она осталась на первой строчке? И на первой ли строчке она осталась? В самый ли престижный этот журнал Forbes? Заняла ли второе место президент Бразилии Дилма Роусеф? Бразилии ли президент Дилма Роусеф? И кто на самом деле занял второе место в этом списке? Следует ли за ней в этом списке супруга американского миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс, а также первая леди США Мишель Обама? Супруга ли Мелинда Гейтс миллиардеру Биллу Гейтсу? Или она ему кто-то еще? Миллиардер ли Билл Гейтс? Или просто супруг своей супруги, а то и не миллиардер, а миллионер? Так кто же действительно является первой леди США, если не Мишель Обама? Обама или Обама, первая леди США? И замыкает ли первую пятерку рейтинга экс-госсекретарь Хиллари Клинтон? И экс ли она госсекретарь? И почему она не секретарша, а секретарь? И кто же еще входит в первую пятерку рейтинга, который замыкает Хиллари Клинтон? Зачем в этот список также входит актриса Анджелина Джоли, телеведущая Опра Уинфри, королева Великобритании Елизавета II и певица Леди Гага? Гага и Шакира. Почему королева Елизавета вторая, а не первая? И далеко не первая она в этом списке. Почему леди Гага не королева Великобритании, хотя и входит в этот список? Так кто же на самом деле Анджелина Джоли, если не актриса? И кто такая Опра Уинфри? И зачем входит она в этот список топ-100? А также знает ли об этом королева Великобритании Елизавета II? Вторая или первая Елизавета королева Великобритании? Велика ли Британия она королева? Почему уже седьмой раз Ангела Меркель занимает первую строчку в списке самых влиятельных? Да. И как Ангела Меркель в 2011 году вернула себе первенство, хотя и уступила его лишь однажды в 2010 году Мишель Обаме. Обо всем этом скоро на радио Чипальдук. И скоро ли на радио Чипальдук обо всем этом? На радио или не на радио Чипальдук скоро обо всем этом? Или не на радио обо всем этом скоро? Это был анонс новостей на радио Чипальдук. И анонс ли это новостей был? Или сами это были новости? И кому нужны такие новости на радио Чипальдук? И зачем вообще радио Чипальдук, если там будут эти новости?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Для тех, кто коллекционирует шнуры от старых проводных телефонов. Прозвучала эта композиция. Ну, а следующий трек...
1: А следующий трек для тех, кто любит пяткой хлопать по пустому пластиковому стаканчику.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Уважаемые пассажиры, командир корабля и экипаж приветствуют вас на борту современного авиалайнера Чипльдук International.
2: Будьте внимательны при взлете и посадке. Запрещается пользоваться любыми электронными приборами, кроме предназначенных для прослушивания радио. Пристегните ремни безопасности друг к другу.
1: Наш Чипльдук собирается вылететь по маршруту Москва, Шанхай, Гонконг, Сан-Франциско, Первоуральск, Лиссабон, Манила, Актау, Турку, Комарово, Буэнос-Айрес,
2: Верхние Котлы, Сан-Себастьян, Владивосток, Бангкок, Тулуза, Медведково, Большой Тишинский переулок, дом 3, квартира 47.
1: Всего мы будем пролетать более чем над 2000 городов и селений мира. Приготовьтесь к взлету.
2: Но просим учесть, что наши бензобаки почти пусты, и горючего на донышке нам с вами хватит только до Тулы. Там вам вместе с нами будет вежливо предложено собрать свои вещички и в полной тишине освободить самолет. И полет с компанией Чипльдук останется лишь светлым воспоминанием.
1: Так что, уважаемые пассажиры, если вы хотите продолжать полет, предлагаем вам скинуться всем салоном и поучаствовать в приобретении керосина. Водитель бензозаправщика Егор ждет вас у трапа на сайте аэродрома Чипльдук с реквизитами и шляпой для добровольных пожертвований.
2: В полете вы сможете наслаждаться прослушиванием радио в стереонаушниках или через колонки, вмонтированные в спину впереди сидящего пассажира.
1: Ну а чтобы не закладывало уши, после оплаты керосина вам будет предложена ароматная взлетная карамель.
2: Желаем вам приятного полета.
1: Ну а прямо сейчас музыкальный аперитив.

Это была минутка веб-радио Чипльдук. Это была минутка веб-радио Польши на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Значит, пишет нам по-английски. Hello, I'm away for dry dock with limited access to my email. Please feel free to copy my... Значит, или позвоните по такому номеру. То есть где-то я вдали от сухих доков, и у меня там ограниченный доступ. Но звоните мне в любое время, Майк.
3: Алло.
2: Алло, Майк, Майк.
3: Да-да-да.
2: Здравствуйте, Майк. Может быть, мы как-то чуть опоздали, задержались с нашим звонком? Это радио Чипульдук.
3: Здравствуйте, слушаю вас внимательно.
2: Вы вдали от сухих доков. Значит, вы сухой докер какой-то, да? Или кто вы такой?
3: Ну, примерно, да. Ну, хотя докер — это больше человек, который... Ну, немножко не из той оперы, но бывает.
2: Ну, какие-то суда с большим водоизмещением и что-то вот рядом с ними, вокруг них или на них, вот что-то такое, да?
3: Все на них, из самых больших судах, из самых вот именно самых больших.
2: Класс какой, а? А вот мне так и видится большой белый теплоход с надписью «Чипльдук». Вот. «Чипльдук». Ну.
3: Это, если самый большой, самый белый, это 2 миллиарда долларов, и будет «Чипльдук», обещаю вам. А пока, может, ну, флажочек какой-нибудь.
2: Все, у нас появилась мотивация. Мотивация. Мы собираем, друзья, теперь не на вещание, не на эфир радио «Чипльдук», а на белый теплоход.
4: Ах, белый теплоход. А скажите, хотя бы не белый, но там, чтобы играло радио «Чипльдук», чтобы вот говорили... Знаете, как объявления всякие. А вот пока тишина, чтобы играла радио «Чипульдук», это почем будет такое удовольствие?
3: Смотря какой размер. Вот тогда мы говорим, тогда нужно оговаривать тоннаж этого судна. Если там, допустим, то, что въездит по Черному морю достаточно быстро, то условно бесплатно.
4: Так, это интересно. А вот у вас, где вы участок закрываете, который вот там, если завести?
3: Можно.
4: Можно?
3: Можно, да, можно. Если осторожно, конечно, то все можно. Можно, можно.
4: А контингент отреагирует как? Как вы думаете?
3: Если мы контингент проинформируем, так, то вот контингент, который знаю я, то они с ума сойдут.
4: Это так сказать...
2: От радости или от шока?
3: Вы знаете, мы совместим приятное с полезным, поэтому и от того, и от другого. Да.
2: Радостный шок.
4: Так, ну, значит, надо тогда так сделать, я думаю.
2: Ты понимаешь, на теплоходах, я просто знаю, есть так называемое принудительное вещание. Это на случай там потопления, ну, пробоин и так далее. Поэтому это неотключаемое. Можно же сделать...
3: Да. Это называется Public Announcement System, PA.
2: Да. Если сделать, что Чипльдук — это то, что нельзя отключить... Понимаешь, такое вот любой вот эти public announcement идет через эфир Чипльдука.
4: А вы сейчас вот прям непосредственно сейчас вот в плавании?
3: Нет, сейчас я передвигаюсь на автомобиле по острову Герою Кипру.
2: Кипру.
4: Интересно.
2: Тоже это хорошо.
4: То есть реальный герой, как вы считаете, вот если так, без дураков?
3: Ну, понимаете, уже столько лет терпит человек наш, что, конечно, герой.
4: Хорошо.
2: Но до Кипра вы на каком судне? На воздушном добрались или на плавательном?
3: На воздушном, конечно.
2: На
3: воздушном.
4: И какие ваши дальше действия?
3: Не знаю. Вот сейчас, может, пожуем что-нибудь, кофе попьем.
2: Нет, а по жизни. По жизни, потом куда?
3: На Багамы. Не представляете себе плавочки и там еще какой-нибудь белый песочек. На Багамы работать, на пароходе, грязь, копоть, сварка, дым. Это немножко не те Багамы, как бы вот вы бы себе представляли Багамы.
2: Да. Мы туда можем попасть только в трюме с тобой.
4: Не увидите.
2: Нелегалами.
4: Да, по сути, не увидите Багамы, да, то есть все.
2: Если бы мы были маленькими мальчишками.
3: Это как раз та изнаночка, так скажем.
4: Багамская известная изнаночка вот эта.
2: Да, ну, понимаешь, все привыкли к глянцевому фасаду, вот эти вот белые, так сказать, круизные лайнеры, а за этим стоит работа.
4: Да.
3: Вот. Мы теперь перешли к самому вопросу о соли земли, о работе.
4: А какое название, вот как вот он называется, вот этот вот ваш теплоход-то, где вы трудитесь?
2: Ну, это, наверное, не скромный
3: вопрос. Да не теплоход, я их все подряд делаю, то есть все самые крупные, самые яркие названия, все уже мы сделали. Все интерьерчики.
4: То есть вы прибиваете вот эти буквы, да, им, вот как он называется, вот это вот тоже.
3: Их приваривают.
4: Приваривают, да.
3: Бывает и так, да, бывает и привариваем эти красивые буквы.
2: Прижаривают, да.
4: Слушай, ну это замечательно, какая работа.
2: Какие картины рисуются? У нас есть морская тема. А в машине сейчас вот радио у вас есть? Может, включите, вот что там по радио по кипрскому идет?
4: Да.
3: Вы знаете, дело в том, что человек избалован в этом плане. Я радио, ну, так прямо скажем, кроме вашего, не слушаю. И то, в общем-то, благодаря хорошему выбору музыкальному.
4: Ну да, и наше, а сейчас... и признайте, что и наше-то радио тоже не слушаете, наверное.
3: Я даже вам деньги, один из немногих, который туда кидал.
5: Да вы что? Одно с другим не связано. Понимаете, нам кидают и не слушают. Такие тоже есть. А наоборот, а больше все-таки слушают и не кидают. Это тут как повернешь, знаешь.
3: Я хочу все-таки первой категории пожелать здоровья и успехов и всего самого лучшего.
5: А мы-то как желаем тоже.
3: Те, которые кидают и не слушают, они в данном случае, может быть, ценнее те, которые слушают, но не кидают.
5: Главное, чтобы нас не кидали, а мы друг друга кинули, не кинули. Да.
4: Вот скажите, это... ну если вы любите тишину, то может все-таки что-то там, какие-то звуки-то в машине, когда едете, что вы слушаете? Подшипники как у вас стучат или что, что там происходит?
3: Если, вы знаете, вот вы прямо, вы, вот, я чувствую голос профессионала, потому что вы достали какую-то такую спицу, меня взяли, укололи, как говорится, прямо в печень. В данный момент я слушаю, как свистит багажник. И... Я хочу сказать, что это, понимаете, сейчас по музыке речь не может идти, потому что это бешенство, переходящее в...
4: А мы можем послушать тоже и как-то бешенством проникнуться, как он свистит?
5: Это надо не останавливать автомобиль, а открыть боковое стекло, высунуть торс наполовину с мобильником и поднести туда ближе к багажнику, я так понимаю.
3: Ну, может быть, да, но, понимаете, тут вопрос о том, что вытащить торс в окно, понимаете, мы, как стоили, это уже расхожие шутки, что мы... перестали пролазить в окна к любимым женщинам. Точно так же и здесь. Поэтому так же и здесь. Я бы, конечно, попробовал, но я уже давно перестал пролазить в это долбанное окно, понимаете?
5: Ну, мы верим на слово. Мы этот свист как бы ощутили вместе с вами.
4: Тем более, что у вас основной способ передвижения все-таки это суда. Туда еще, наверное,
3: как-то... Да, да. А вы знаете, вот я хочу сказать, что старые моряки, когда вот, ну, в России про музыкальный вкус, так. Если кто-то из них не слушает джаз или там какой-нибудь Мельдау или Мехляну, в конце концов, то это будет очень странный моряк. Поэтому вот весь мой музыкальный вкус на самом деле привит моряками. Потому что месяц в море,
4: а вы потомственный, как вообще это все получилось у вас?
5: Морской волк.
4: Да.
3: Вы точно хотите узнать это по телефону?
5: Ну, да, не пугайте.
4: Да, да, да. Да, точно.
3: Да нет, не потомственный, да, потомственный. Половина родственников военных, половина моряков. Поэтому вот тут я, конечно, пристал именно к тому берегу, которому надо было. Потомственный моряк, считайте так.
4: В общем, среди моряков много меломанов. А если это меломаны, то они...
5: Хочется, вот, знаешь, каламбурить, что он моряк в каком-то уже потомстве, когда какого-то колена, и море им всем по колено, и вообще нам вместе друг с другом, чипульдуку, с такими слушателями тоже все...
4: По барабану.
5: По барабану и по колено.
4: Да.
5: И, в общем...
4: Осталось только, чтобы багажник не свистел, и все будет чики-поки.
3: Да. Да, согласен.
5: Друзья, и напоминаю, это Майк, который со свистом на Кипре, багажника летит, поскольку суда ходят по морю, а автомобили летят по земле. Значит, по Кипру, и мы любим друг друга. И
4: желаем ему, чтобы все у него сейчас перспектива подкрепиться, чтобы все прошло успешно.
5: И возвращаемся, а белый теплоход с огромным тоннажем, так сказать, и...
4: С названием Чипльдук.
5: По сути, да, с названием Чипльдук. Так вот нас манит эта мечта, и когда-нибудь она осуществится. Надо ее намечтать.
3: Главное работать, вот и все. Остальное мечта.
5: А остальное, видите, друзья, и на этом пленум закончил свою работу. Намек, это на нашей карте закончились средства. И мы не сможем логично
4: выйти из этой ситуации.
5: Да, и попрощаться. Но мы желаем Майку успехов и всем нашим слушателям. И мы все поняли друг друга. А наше плавание, эфир, полет и свист продолжается.

Give me the sexual secrets, baby.

0: Под предыдущую мелодию только что была построена гимнастическая пирамида «Энтузиасты» в детской спортивной школе города Шатура, как нам только что сообщили на форуме сайта.
1: А под музыку, которую вы сейчас услышите, как показала статистика, у ваших четвероногих друзей на свет появляются исключительно породистые щенки.
0: Даже если у их родителей была сомнительная родословная.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Бим-тим, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук. Гранса.

0: Программа «Из песни слов не выкинешь». Любителям высокого поэтического слога адресована программа «Из песни слов не выкинешь». Добрый день, у микрофона известный поэт-песенник Рудольф Анечкин. И в гостях у нас, конечно же, Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхт.
1: Здравствуйте.
0: Заслуженный деятель искусств России.
1: Работник культуры. Я прошу не спутать искусство и культуру. Это подчас совершенно разные вещи и даже взаимоисключающие.
0: Да. Изольда Вадимовна, не сложно так третий раз подряд приходить у нас как на работу сюда?
1: Ну что вы, у меня душа поет. Я радуюсь, просто хочу вместо того, чтобы сказать «здравствуйте», так просто хочется сказать «ла-ла-ла».
0: Но сегодня у нас уже третий выпуск, между прочим, посвященный, не побоюсь этого слова, всеобъемлющей роли «ля-ля-ля» в современной поэтической песенной форме.
1: И что вы, третий выпуск – это только начало. И я планирую их 9 или 10 выпусков.
0: Хорошо, с чего начнем сегодняшнюю программу?
1: Ну, сегодня, пожалуй, есть смысл поговорить о том, откуда происходит вот все-таки звук
0: «ля-ля-ля». Действительно, истоки. Вот на ваш взгляд, в чем корни этого выражения «лайла», «ла-ла-ла», «ля-ля»?
1: Мне почему-то кажется, что

0: это идет из детства. Вот ребенок, его речевой аппарат, он не в состоянии произносить сложные взрослые такие вербальные конструкции, и он вот лепечет. И вот это вот ла-ла-ла очень соответствует его, так сказать,
1: возрасту. А я сейчас вспоминаю мультфильм, который многие из нас в детстве смотрели, ну, буквально с утра до ночи, когда его показывали по телевизору. Это сериал «Ну, погоди».

0: Изольда Вадимовна, а вот эти ла-ла-ла, о чем они говорят? Начало мультфильма.
1: Да, вы знаете, ведь это очень характерно, потому что, казалось бы, это должно предшествовать вот этому детскому детективу, приключенческому триллеру, я бы даже сказал, ужастику, фильму ужасов, где нехороший злой волк преследует зайчонка. Но вместе с тем беззаботность этого ла-ла-ла, она говорит, зайчивка уцелеет, все с ним будет в порядке, а волк, так сказать, останется...
0: В дураках.
1: Таким образом, видите, опять, насколько емко формула ла-ла-ла.
0: Но вы знаете, Изольда Вадимовна, наши слушатели, они говорят, что мы, в общем, как-то так, что называется, буксуем и не уделяем внимания, не переходим уже к пум-пурум-пум-пум и лап-табуди-буду-да.
1: Вы имеете в виду, что мы как-то зациклились на ла-ла-ла?
0: Да, что мы никак не можем развить нашу программу, ведь спектр вот этих фонем, он же бесконечен буквально.
1: Конечно, он значительно шире. Но просто хотелось бы вот эти всякие тра-ля-ля и пум-пурум оставить для отдельных, более тематических выпусков.
0: То есть сегодня третий выпуск у нас, в общем-то, будет посвящен...
1: Мы продолжаем исследовать генеалогию ля-ля-ля.
0: Но нельзя ли как-то, ну, хотя бы немножко расширить, ввести какие-нибудь еще? Допустим, было ли ля-ля соседствовало с какими-то другими фонемами вместе?
1: Например, зу-зу-зу.
0: Как?
1: Зу-зу-зу.
0: А, я пытаюсь вспомнить. Ля-ля-ля, ву-ву. Да, да.
1: Так это же... своего рода песенка такого мальчиса-плохиса.
2: Ля-ля!

0: Изольда Вадимовна, а нет ощущения, что поэт просто не мог найти рифму к слову «расскажу»?
1: Нет, ну что вы. Вот это как раз тот случай, не надо ля-ля, как говорится. Что значит не мог найти рифму? И расскажу, накажу, прикажу, ублажу, например, наплежу. И, наконец, помогите мне, а то я что-нибудь сейчас не то скажу.
0: Докажу.
1: Да. А все-таки поэт Михаил Танич выбирает «зу-зу-зу». Это о чем-то же говорит.
0: Но все-таки вернемся к ля-ля-ля. Вот еще один вопрос интересует нашу возрастающую армию поклонников. Ведь ля – это же не только фонема междометия, это же еще и музыкальная нота – ля.
1: Конечно.
0: И не всегда, когда мы поем ля, в этот момент звучит ля. То есть здесь есть некий обман.
1: Не следует ожидать буквальности, потом это не ложится ритмически. Вы согласитесь петь там ре бемоль или си бемоль, си бемоль ми, си си до…
0: Вспомнилась почему-то исполнительница была такая Сиси Кетч.
1: Нет, ну при чем здесь Сиси Кетч? Это совершенно другая история. Ну и вообще, знаете, это какая-то мне чудится эротика.
0: Эротика?
1: Здесь. Ну, конечно. Ну, Сиси Кетч, вообще с английского кетч это схватить, поэтому Сиси схватить это вообще неуместно совершенно в нашей сегодняшней программе детской. И вообще, сегодня бы я бы не вспоминала взрослых исполнительниц.
0: Нет, ну подождите, ребенок в детстве часто хватает Сиси, это нормально? Это...
1: Ну, в целом вы правы, да. Но хотя вы знаете, вот есть и еще один мультфильм, в котором звучит песня, но голос явно взрослый исполнительницы, явно не для детей, но там как раз поется вот ля-ля.
0: Да, но это не Сиси Кетч, правильно?
1: Не Сиси Кетч.
0: Давайте послушаем.
1: Но Сиси где-то рядом.

0: Ну вот как мы слышим, песенка совсем не детская, не мультфильмовая, но звучит она в мультфильме, хотя слышится явно в этом что-то такое, знаете, курортный роман, такое что-то южное, романтическое для взрослых. Это своего рода такие ля-ля-кебаб.
1: Кстати, этот трек из очень популярного мультфильма в 90-е годы «В синем море, в белой пене».
0: Да.
1: А вот если мы вернемся к мультфильмам, наверное, самый такой популярный мультфильм тоже прошлого «Бременские музыканты», там много табу-дибу, там же огромное количество.
0: Да, это просто такие, там такие колоратурные всякие переливы, какие-то такие словесные тоже выкрутасы.
1: Па-бам-па-да-па-да-дам, пара-бара-ба-ю-па. Но в сегодняшнюю нашу программу подойдет какая тема?
0: Там есть тоже ла-ла-ла, но на сей раз это поется, увы, не по-взрослому, а нежно, по-девичьи. Такие вот наивные грезы принцессы.

0: Она отвечает на чувство трубадура,
1: она отвечает,
0: да?
1: на чувство трубадура и как бы зовет его в поля, в луга, где цветы. Она как бы говорит: ну, мы собьем венок, ты будешь играть мне на гитаре, может быть, у нас будет такая жизнь.
0: То есть получается, что она готова все бросить ради музыканта. Музыкантам-то и тогда не просто жилось.
1: В том-то и дело, что она готова, очертя голову, и об этом она поет, броситься за ним и бросить свое царство, богатство, удобство, понимаете, и жить вот этой кочевой, луговой, лесной жизнью, не подозревая, чем все это закончится.
0: Кстати, чем это закончится?
1: Ну, чем это обычно у музыкантов заканчивается? Алкоголь, наркотики, беспорядочные связи, передоз и все. Кирдык.
0: И кирдык тоже есть вот в ля-ля-ля.
1: Ну, конечно, под текстом все там содержится в этом ля-ля-ля.
0: Потрясающим.
1: То есть поэту Интину не было нужды писать длинный текст. Он все сказал вот этим ла-ла-ла.
0: Ну что ж, я думаю, что к мультфильму «Бременские музыканты», по следам бременских музыкантов мы еще будем неоднократно возвращаться. Замечательная лента, и очень много там наших форматных выражений.
1: Типа да, подушу,
0: да. Кстати, слушатели все-таки вот настаивают на пейджер, присылают нам, чтобы мы расширяли наш фонетический кругозор.
1: Палитру.
0: Палитру. Ну вот палитра и круговорот ля-ля в поэтической природе. Да.
1: Все в жизни человека начинается с ла-ла-ла, а потом ребенок взрослеет. И уже от бездумного такого ля-ля-ля с возрастом переходит к более осмысленным и ответственным формам, таким как тибадам, пумпурум, санана.
0: Но закончим сегодня все-таки ля-ля.
1: Ля-ля.
0: Я вспоминаю мультфильм «Веселая карусель». Крутится, крутится карусель, ля-ля.
1: И мы вместе с нашими слушателями тоже крутимся на этой карусели, валяем дурака, звеним бубенчиками, мьем баклусы, пинаем балду, как и положено на вашем дурацком радио Чипыльтук.
0: Замечательные слова, Изольда Вадимовна. Без вас теперь никуда. Куда приходить почаще?
1: Конечно, с удовольствием.

Güneş yine doğuyor, sabah olur.

Чипльдук. Шугаріть.

I can be sure that I'm not on the dream.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Предыдущий трек хорошо мог сопроводить процесс складывания шапочки от солнца из старой пожелтевшей газеты.
1: Ну, а следующую вещь не услышат все те, кто сейчас вышел в магазин.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Быстро замороженные девочки. Угостить трех девочек 20 порциями мороженого сразу. Когда съедят, дать еще 7 порций. Как только фаршированные мороженым девочки заледенеют, надеть рукавицы и осторожно, взяв за ноги звякающих девочек, сунуть в морозильник. В жаркий летний день нет ничего приятней твердой, холодной девочки. Быстро замороженные девочки.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

Будь моя воля, я сделал бы заразительным здоровье вместо болезней. Роберт Грин Ингерсолл.

0: Кино. Как это делается?
1: О том, как озвучивался фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода», вспоминал звукорежиссер фильма Гарри Ридстром, саунд-дизайнер знаменитой мультстудии Pixar, ни много ни мало 7-кратный обладатель Оскара за звук в таких фильмах, как «Индиана Джонс», «Титаник», «Терминатор 2», «Судный день», «Спасти рядового Райана» и многих других. Оказывается, всевозможные велоцирапторы, трицерапторы, динозавры, тиранозавры рекс, брахиозавры, дилофозавры, галлимимусы семейства орнитомимидов. И это далеко не полный перечень разного рода доисторических чудовищ и тварей в фильме. Рычали не только с помощью страшных гремучих змей, тигров и аллигаторов. Мало того, для их озвучания пришлось, например, дразнить и записывать сердитых гусей, а также использовать мычание, ржание, урчание, сопение, гиканье и брачные крики практически всех видов фауны, целого зоопарка из лебедей, орла, лошадей, коров, замедлять звуки осла, слоненка, дельфиненка. Для сцены вылупливания динозавра из яйца записали совенка. Для некоторых особо брутальных сцен пригодилось замедленное рычание любимого песика звукорежиссера, маленького терьера по кличке Бастер, разрывавшего в клочья веревочную куклу. Местами за тиранозавров рычал приятель звукорежиссера Дитрих. Ну и, конечно, сам Гарри Ридстром, когда надо, угрожающе дышал и гудел в картонную трубу. Ну а самым экзотическим, пожалуй, в фильме «Парк юрского периода» был звук общения велоцирапторов друг с другом, который был сделан на основе криков спаривающихся черепах. Для этого мастерам звукозаписи приходилось порой часами сидеть и караулить эти редкие интимные моменты. Пересмотрите как-нибудь на досуге еще разок этот эпохальный кинотриллер. И надеемся, теперь, после всего услышанного, вам будет уже не так сильно леденить кровь. Правда? Кстати, последний, только что услышанный вами звук, был изготовлен нашими родными российскими художниками звука. Прорычал диктор Андрюша, а помог ему звукорежиссер Володя.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Радіо Чіпельдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

Старпер ошибается один раз. Свадебная присказка в американском доме престарелых.

По заявкам наших постоянных радиослушателей, кто на протяжении 8 и более часов не может попасть ниткой в игольное ушко, прозвучала супрематическая музыкальная инсталляция в исполнении дуэта «Wild Blood». А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Это была музыка для ожидания при запуске бумажного змея в безветренную погоду.
1: Ну а следом прозвучит песня для обучения каллиграфии, в частности, для выписывания буквы «ща». «Ща» она и прозвучит.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

how you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Что такое чипальдук?
1: Ответ на этот вопрос вам могли бы дать в любом из городов Гренландии, таком как Канак, Упернавик, Кекертерсуак, Нук, Кокарток, или в Канаде, в автономном эскимосском округе Нунавик. Никто не знает точно, как давно североамериканские эскимосы, называющие себя на Аляске и в Канаде инуитами, играют в свой необычный национальный футбол, называемый «аксиктук», что буквально означает «игра в мяч на льду». Во всяком случае, игра эта упоминается в мифах и легендах эскимосов-инуитов на протяжении уже нескольких веков. Удивительно, но эскимосы верят, что души умерших предков путешествуют к северному сиянию, где они играют вечную и прекрасную игру – футбол, используя подчас в качестве мяча голову моржа. Игра в аксиктук происходит между двумя командами, число игроков которых каждый раз может меняться. Одетые по сезону в меховые унты и шубы, игроки выстраиваются в две линии, друг напротив друга, и начинают пинать довольно внушительных размеров мяч от одной команды к другой, до тех пор, пока он не пересечет линию игроков, после чего все футболисты устремляются к мячу, чтобы загнать его в ворота соперника. Играет, как правило, играет, как правило, все селение, и мужчины, и женщины, разделившись на две команды. Люди земли стараются вести мяч в сторону моря, а люди моря – вглубь береговой линии. Если мяч вдруг оказывается в воде, за ним отправляют каяк, выуживают из воды чипальдук и продолжают аксиктук. Длина игрового поля может быть разной. Рассказывают, например, что однажды матч проходил между двумя селениями, расположенными в 16

30 километрах друг от друга. Причем игра в Иксиктук в этот раз шла целых 3 дня, с утра до ночи. Обычно обе стороны также одновременно состязались и в песенных баталиях, когда игроки одной команды старались превзойти в песнопениях другую команду и тем самым внести смуту в стан противника. Ну а после игры в Иксиктук в главном и самом большом иглу, называемом Кагге, устраивались празднования и народные гулянья. Так вот, именно этот необычный мяч, которым играет в Иксиктук, внушительных размеров округлый предмет, пошитый из тюленьих или оленьих шкур и набитый мхом, птичьими перьями, пухом, шерстью и деревянной стружкой, именно он и носит название Чипльдук. Когда Чипльдук во время игры в Иксиктук пинают ногами в меховых унтах, катя его по хрустящему снежному насту, раздаются звуки, которые на языке гренландских эскимосов-инуитов звучат в точности как Чипльдук. Чипльдук. Радио Чипльдук позаимствовало это слово из старой эскимосской игры Аксиктук просто потому, что, подобно эскимосскому Чипльдуку, наш мягкий и пухлый Чипльдук, скроенный из лоскутов и каракулей, полный и пуха, и пера, и набитый всякой всячиной, тоже катится вокруг земли с песнями, передаваемые друг другу от иглу к яранге, от селенья к селенью, от города к городу, от страны к стране. И в этой игре нет проигравших. Чипльдук. Пинайте от себя, чтобы не пенять на себя.

two, three.

Сегодня Всемирный день защиты озонового слоя. Малайзия, штат Сабах, город Кота Кинабалу, завод по уничтожению холодильников, компрессоров, машин для изготовления шоколада, кондиционеров и аэрозолей. Говорит мэр города Датук Ильяс Ибрахим. Уничтожение фреоносодержащих изделий и агрегатов – это и есть наш вклад в дело защиты озонового слоя.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Люблю ваше радио, восклицательный знак. Спасает на работе, когда все бесит и шумит. Звонить любое время дня и ночи. Дашка. Судя по нику, депешмотка, она у нас давно пасется.
3: Депешмотка?
2: Да.
4: Алло?
2: Хорошо. А нам нужна Дашка.
4: Это я?
3: Дашка-депешмотка.
2: Дашка-депешмотка. Это Чипальдуки, ваши други.
3: Какие на вас сейчас шмотки?
4: Ой. Давай. Вот даже не знаю, как описать.
3: Ну, как-нибудь словами желательно.
4: Обычные строительные шмотки.
3: Опа!
2: А что вы, квартирный ремонт делаете или работаете?
4: Нет, работаю на стройке.
2: Халтурите?
3: На стройке работает.
4: Нет,
3: Дашка, депешмотка.
2: А какой вы там род работы? Из краскопульта опыляете что-то? Или роликом стенку? Или штукатурите?
4: Если бы. Я сижу, скажем так, в инженерах.
2: А в инженерах подалась она уже. Переросли тот период. Но хоть когда-нибудь в руках кисть, мастерок держали?
4: Конечно. Конечно, куда же без этого.
2: Наш человек. Понимаешь? Вот мы вот тоже, прежде чем делать радио, да, вот чистоплюйская работа, мы сколько переворотили с тобой, да, Кирилл?
3: Да, ничего не сказать. Делать.
2: Ну, еще нам давайте тогда что? Каких-то, давайте, рабочих звуков, что у вас наиболее вашу атмосферу передает? Что, клацание по клавишам компьютера или...
3: То есть вы в офисе, ну, да, строительная работа?
4: Да, в офисе, ну вот да, только если клавиатурой клац.
2: Ногтем маникюренным по клаве стучать.
4: Нет, что вы, какие?
3: Нет, это все неинтересно.
2: Мышью елозить, нет.
3: А что за строительные шмотки? Мы же думали, вы сейчас...
2: Подожди, на если объекте... инженер на стройке, все-таки вы можете и совсем в цивильном так слегка...
4: Жалко цивильное, тут все-таки грязно.
3: Ну, подождите, что грязно-то? Я ничего не понимаю, где вы находитесь?
2: Нет, грязно. Ну она выходит на объект потом.
4: Да, я выхожу
2: супервайзер.
4: На объект, а там все-таки грязь.
2: Да, и ход работы. Какой объект-то сейчас делаете, если не секрет?
4: У нас коттеджный поселок.
2: Коттеджный поселок. Ух ты!
3: И где такой он у вас?
4: Он у нас на Новорижском шоссе.
2: У нас элитный инженер строительный появился.
3: Миленько.
2: Ладно, может, нам это какой-нибудь коттеджик там зарезервировать?
3: Ну, Андрюх, подожди, мы позвонили в рабочий момент. Сейчас там крыша обвалится, и потом с нас еще ее спросят. Дарья, давайте приступайте к основным обязанностям. Мы как-нибудь вас еще потревожим.
4: Хорошо, спасибо вам большое.
2: Но вы же давно с нами, да? Что-то мне вот эта депешмотка знакомая, вот, да.
4: А вы звонили мне уже как-то.
2: Я и говорю.
4: Давным-давно, когда я еще училась в институте и рисовала тоже коттеджный поселок.
2: Вот, я чувствую что-то знакомое, да.
3: Просто многие радиослушатели, кому мы когда-то на заре звонили, они уже состарились. Есть люди, кому сейчас под 70. Есть на слушатели, мы же когда начинали, это такие были молодые, все это как-то бурлило, многие еще учились, кто-то ходил в школу, а сейчас вот спустя все эти годы, конечно, как жизнь пронеслась, да?
2: Да, и только мы с тобой как сычи, все да. В этом же радио, все эти же...
3: Да, а слушатели вот что уже с ними?
2: А слушатели
3: вот
2: растут.
3: Уже... Да.
2: Да, но не разлетаются.
4: Растем на вашем радио.
2: Что-что?
4: Растем на вашем радио.
3: Вот, как видишь.
2: Вот, как на дрожжах. Ну,
3: ну
2: в
3: хорошо.
2: В смысле, я понимаю. Так.
3: Будем еще на связи. В следующий раз тогда будем вам уже на пенсии, когда вы будете. Тогда, наверное, будем звонить.
2: Нет, когда она будет жить в этом коттеджном поселке на правах полноправного хозяина, и ей какие-то рабочие будут там стричь траву.
3: Нет, рано или поздно те, кто строит коттеджный поселок, они в него и заселяются.
2: Они в него и заселяются. Он, в общем-то, это поселки сплошь и заселены строителями этих поселков.
3: А что,
2: только их надо построить сначала штук 50, а потом уже, в принципе...
3: Ну все, пока, не отвлекаем.
2: Пока, Дашка.
4: Спасибо большое.
3: Депешмот форева.
2: Удачки.
4: Спасибо. Вам тоже удачи.
2: Спасибо.

Прозвучала баллада «Верность» об окукливании личинок тутового шелкопряда. Ну а следующая музыкальная композиция просто создана для тех, кто сейчас ест щавелевый суп со сметаной 9% жирности.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я верю в то, что мы должны сделать мир счастливым для наших детей, но не для детей наших детей, поскольку дети не должны заниматься сексом.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: перекрестке судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Дорогие друзья, в эфире радио Чиплетук и программа «Встреча с интересным человеком». Микрофон Аркадий Марчеленис, а наш гость, эксперт по самым различным вопросам, всем вам хорошо уже известный Виктор Евгеньевич Самохин.
3: Да, добрый день, Аркадий.
2: Давайте, наверное, сразу к делу. Очень много вопросов.
3: Да.
2: Мандарины. Да, вот да. У нас зима уже не на носу, а даже уже пусть того. Вот как, насколько важны, сколько употреблять, какие разные бывают сорта, что
3: будет. Да. Знаете, я вам вот что скажу. На самом деле, вот эти всплески всегда сезонные.
2: Эти публикации. Есть мандарины.
3: Да, есть мандарины, что вот они полезны, что в них в два раза больше витамина С, чем в лимонах, там, и так далее, и так далее. Вы знаете, это, в общем-то, работает, своего рода, так сказать, мандариновая мафия. Не побоюсь этого слова. Чтобы повысить продажи, поэтому идут вот эти публикации, потому что за всем в итоге станет прибыль. Вот, это сезонный всплеск, поэтому на это особенно обращать. Конечно, мандарины полезны, ничего не скажешь. Но в целом вот эта вся волна публикаций, это всегда за этим стоит. Угу. Точно так же есть клюквенная мафия. Угу. Про мангустины, про личи.
2: То же самое.
3: Мангустиновая мафия, да. Это мы хорошо ее знаем, да. Мы знаем фамилии даже.
2: Всегда ли так было? Или все-таки это какие-то, скажем так, завоевания?
3: Да, это завоевания последнего времени, рыночной экономики. Экономики. Поэтому всегда, если вы считаете, что облепиха полезна, знаете, что это облепиховое лобби. Оно лоббирует, так сказать, продажи облепихи, да.
2: Виктор Евгеньевич, у нас не так много времени.
3: Да,
2: губки для мытья посуды.
3: Да, что
2: вот, советуют менять чуть ли не раз в две недели.
3: Понимаете, здесь не надо мне дважды вам напоминать, что менять раз в две недели выгоднее для производителей, когда вы меняете чаще, чем когда вы меняете раз в три года, понимаете? Конечно, там, микробы, какая-то микрофлора, но это не так страшно все. Поэтому меняйте чаще, это губочная мафия.
2: Как и везде. Так, с аспирином кроворазжижающий, вот здесь...
3: Не дослушав вам скажу, это кроворазжижающее лобби. В фармацевтике всегда есть кардиомагнил, аспирин. Нет, это можно принимать, можно не принимать. Понимаете, это все равно работает. Лобби нужно, чтобы продавалось это. За всем этим стоит, конечно, своего рода будем называть
2: разобраться, мафия. Разобраться непросто, правильно?
3: Про грибного ногтя, если вы читаете, знаете, это противогрибковая мафия. Противогрибковая. Или грибковая, соответственно, чтобы, грибок. Грибок, везде грибок, надо покупать препараты. Знаете, грибковая мафия, им нужно, чтобы продавать же, они производят. Они не будут же увольнять работников, сотрудников, так что...

0: лоббят семьи, лоббят из семьи, чтобы покупали Гоголя, потому что и так его не покупают, все читают все на смартфонах. Уже, да. Это гоголевская мафия такая, гоголевское лобби. Да, да.
1: Виктор Евгеньевич Самохин, я благодарю вас.
0: Да, да, да.
1: Огромное спасибо за такие исчерпывающие ответы на такое достаточно вопросы.
0: И, кстати, ждите, будет набоковская мафия, значит, 125 лет. Булат Акуджава юбилей будет, а ахматовская будет мафия работать тоже. И лермонтовская 210 лет, Михаил Юрьевич.
1: Это
0: будет лермонтовское лобби, лермонтовская мафия. Да, так что за всем нужно умнее смотреть, так сказать, между строк читать, видеть.
1: Смотреть куда-то глубже.
0: Глубже смотреть.
1: Да, исходя из экономических соображений.
0: Да, да, да.
1: Спасибо
0: да.
1: большое.
0: Спасибо. На здоровье.
2: Уа, 信じられんわ. ほんまにスタジオに来てもうた.
3: クレイジーだよね. 歌えないって言ってもいいかな.
2: なあ、かんかん. おもろいってやってみようや.
3: ところでさ、 この人たち誰だろう?
2: なんかイージーチューンとかなんとか言うらしいで. サウンドはほんまバカっぽいで.
3: 待って。 でもさ、 これって家に帰ったって誰も信じないよね。
2: せや、 写真撮ろうや。 撮ろう。
3: 撮ろう。
2: ほんなら、 やってみようか。
4: Here we go!

0: из давних загашников Чипальдука.
1: Говорит радио Чипальдук. Внимание! В связи с перманентным мировым экономическим кризисом, всеобщей экономией ресурсов и сокращением штатов, радио Чипальдук периодически работает в автоматизированном режиме. В настоящий момент в студии никого нет, рабочий персонал абсолютно отсутствует, музыкальный плейлист воспроизводит компьютер, а новости читают специальные аудиороботы. Так, ближайший выпуск новостей вам представят наши любимые ньюз-роботы Маша и Иван. Сегодня они работают с легким каталонским акцентом. Заранее благодарим за понимание. Спасибо.
2: Робот-ньюз.
3: Робот-ньюз. На радио Чипльдук.
4: Робот-ньюз.
5: Здравствуйте. В эфире новости на радио Чипльдук. У микрофона в студии я, Маша Парамонова.
6: И я, Иван Кукушкин.
5: Президент США Барак Обама поздравил Россию с будущим вступлением в ЕТО по работе с Конгрессом, что видовичий отмен поправки к Джексона Веника.
6: Космические спутники начали следить за буграми, брусийских заповедника. Спутниковые снимки помогают изучать влияние деятельности речного бупра на экосистеме, условия охраняя миг, природные территории. В результате классификации снимков была проведена оценка запасов доступной для бупра древесной растительности, а также определение места пригодные для засоления попром. Продолжаем новости. Un микрофон Маша Парамонова.
5: За гран паспорта сопечат камни пальцев по я виача просиузев бетизиакси 12 годуу. При оформлении за гран паспорта увладел сабудут сканировать сопечат кидву указателин пальцев. После этого они будут записывать сапчим. Затем отпечат кибудут уничтожат, они не будут поступать никакие базы данные.
6: И у погодия. В Сибири, в Якутии, наступили 50 градусные морозы. В субботу, в Владивостоке, возможен наболистчой снег. А у берегов Норвегии зафиксирована рекордная высота морских волн.
5: На сегодня это все новости. С вами в студии была я, Маша Парамонова. И со мной, Иван Кукушкин. Увидимся. До новых встреч. До скорого.
2: Робот-ньюз.
3: Робот-ньюз. На радио Чипльдук.
4: Робот-ньюз.

прозвучала фоновая музыка для пришивания новых лычек на погонах железнодорожников. Вслед за ней вы услышите трек, конвертированный из формата MP3 в формат WAV нашей сотрудницей Ванессой Рыбкиной.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Wow!

0: с годами замечаешь, что вокруг становится все больше и больше молодежи.
1: Радио Чипльдук. Великая геронтологическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: слушая классику на радио Чипльдук.
1: В этой рубрике мы, как обычно, представляем вам лучшие образцы мирового музыкального искусства. Вольфганг Амадей Моцарт. «Волшебная флейта». Запись начала прошлого века. Имя исполнительницы, к сожалению, неизвестно.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Трек, который только что прозвучал, справедливо напомнил нам о Всероссийском дне работников стекольной промышленности.
1: Поэтому будет логично, если следом прозвучит песня навстречу дню провозглашения независимости Панамы. Хотя по ней этого не скажешь.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Истории за кадром.
1: В 1895 году Огюст Люмьер, который вместе со своим братом Луи изобрел кинематограф, дал одному юноше, заинтересовавшемуся его устройством, такой совет. «Вы должны быть благодарны, молодой человек, что это мое изобретение не продается, ибо оно неминуемо испортило бы вам жизнь. Его, конечно, можно использовать некоторое время в качестве научного курьеза, но не более того. И поверьте, никакой коммерческой ценности оно не представляет». Кто бы сказал тогда, на заре кинематографа, его великому изобретателю, что мировые кассовые сборы фильма «Аватар» составили почти 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Да, жалкие гроши, мсье Люмьер.

Под беспорядком следует понимать порядок, не поддающийся осмыслению. Генри Миллер.

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире так называемые новости на радио Чипель почему-то Дук. Неприятный так называемый сюрприз для почему-то нечистых на руку чиновников и так называемых бизнесменов, всех ранее зачем-то судимых за взятки и прочие так называемые злоупотребления, МВД так называемой России почему-то занесло в реестр дисквалифицированных лиц. Зачем-то с 1 апреля путь в руководство так называемых предприятий и компаний почему-то лежит через эту базу данных. И шефом уже не сможет стать так называемый человек, почему-то осужденный ранее за получение зачем-то взятки, уклонение почему-то от уплаты так называемых налогов, зачем-то отмывание так называемых денег, почему-то мошенничество или банковские зачем-то аферы. Это были почему-то новости на так называемом радио Чипль зачем-то Дук.
0: Это были как бы ньюс на радио Чипль Дук.
2: Oh, that's just some Italian souvenir tape.
3: It's all right.
4: I don't mind.
3: Yeah, it's original.

Это была, по непроверенным данным, композиция «Я лето провел в Уругвае» по мотивам недописанного фальцет-тамбурина Рауфа Лео Карвуса. Следом за ней в нашем эфире музыкальный подарок для представительниц такой редкой профессии, как чеканщица-фальшивомонетчица.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиппельдук. Обратно мы самые первые.

Чиплибук. И так будет с каждым.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
0: А нам бы услышать там Сережу.
3: Это вы с ним разговариваете?
4: Угу. Это а Сережа разговаривает с кем?
0: А Сережа с кем разговаривает?
3: А Сережа разговаривает с Чебульдуком.
4: Ага, а Чебульдук Сережа, все.
0: Ну все, да. Тогда, все, собственно, все,
4: и, все очень и, хорошо.
0: То есть что, уже неинтересно тогда?
4: Нет, почему? Все понимают. А. Соответственно, разговор...
3: А ваш голос надо узнать.
4: Разговор пойдет деловой. Ну а что же в Чебульдуке-то вы нашли хорошего? Все-таки нам...
3: Да я не знаю, честно говоря, вас там пару раз не опишешь. Вот слушать приятно, юмор хороший, музыка. Мне вот всегда было интересно, где вы набираете каверы на все эти песни, которые вас играют.
0: Мы корзиной загребаем здесь.
4: Сеткой вылавливаем. Есть какие-то у вас пожелания к нашим баранам?
3: Пожелания к вам? Да никак, оставайтесь такими, какие есть. Супер.
4: Чем-нибудь порадуйте нас музыкально.
0: Тогда у нас пожелания, да.
3: Ну, что вам поставить?
4: Ну, судя по тому, что наш слушатель искушен, Garbage, Linkin Park,
0: то надо альтернативу какую-то совершенно другое, да. Что-то.
4: Монтеверди, хорошо. Или Генделя. Генделя. Хотим
3: Генделя?
4: Да, что-то барокко.
0: Гайден, Гендель.
4: Барокко давай.
3: Сейчас найдем.
4: Сейчас найдем.
3: Так, Гендель. В классической обработке, правильно понял?
4: Да, да. Но он и так, собственно говоря, классичен.
3: Сейчас найдем.
0: Гендельсон.
3: Москва готова?
4: Москва готова.
3: Ну, слушайте, если то, что нужно, надеюсь, я не ошибся.
0: Давай. Давайте.

0: орган барокко пока все подходит. Но узнать я вот так не смогу, если честно. Ты сможешь узнать?
1: Это оно, оно?
2: Ну, отдает, ну, конечно, отдает самим.
3: В левое ухо отдает органом.
2: Ну, барокко тоже как-то с органом дружит, поэтому будем считать...
3: В этом качестве, конечно, отличить Генделя от Гайдна.
1: Могу отключить еще Паскаль Юстита номер 7.
2: Ну, давайте, если только седьмую.
1: Ну, вот она есть.
2: Ну, давайте.
1: А, с оркестром, если
2: хорошо,
1: не ошибаюсь.
2: Хорошо, хорошо.
1: Сейчас...

0: слушая классику на радио Чапельдук от Сережи.
1: Собственно говоря, была арфа.
2: Прекрасно.
0: Просто-то отдохнули душой ветераны.
2: Когда звук пробивается,
0: да,
2: ты его значительно больше любишь, чем когда он на блюдечке с голубой каемочкой тебе прям к носу, прям в лицо прям тебе
0: тычет. Кроме того, вот это естественный фильтр вот в таком качестве для того, чтобы понять движение музыкальной мысли.
2: Так вот нам такое и нужно качество,
0: да,
2: понимаете?
0: Да, да, да.
1: Просто играет из встроенных динамиков в монитор.
2: Так то, что надо.
0: Правильно, да. А потом это еще ведь в мобильник идет, а потом еще наши наушники, да еще через спутник как-то проходят. И кто-то потом это тоже слушает еще из разных источников. Когда, и тем не менее трогает за душу, понимаете?
2: Когда звук пробивается, и когда он доходит наконец-таки, это совсем другое ощущение, нежели он...
0: Путь к наслаждению лежит через преодоление сопротивления.
1: О, как!
2: Да. Да. Ну, спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам тоже огромное.
0: Все, еще будем еще звонить.
1: Поднимайте настроение каждый день.
0: Да.
2: Спасибо.
0: Пока.
1: До свидания.

Сегодня Всемирный день защиты озонового слоя. Малайзия, штат Сабах, город Кота Кинабалу, завод по уничтожению холодильников, компрессоров, машин для изготовления шоколада, кондиционеров и аэрозолей. Говорит мэр города Датук Ильяс Ибрахим. Уничтожение фреоносодержащих изделий и агрегатов — это и есть наш вклад в дело защиты озонового слоя.

0: Радио Чипальдук. Самое позитивное радио.
1: Young strangers in a strange land, wanderers in a vast and unknowable universe.

0: Павел Валентинович Фетисов-Гурзо провел предыдущую ночь у себя в шкафу, разбирая вещи, и сейчас совершенно неожиданно вышел во двор. И вот что он пишет в письме своему другу Андрею Владимировичу Куц.
1: «Дорогая редакция, поставьте, пожалуйста, композицию, которая как раз сейчас и прозвучит в вашем эфире без моего напоминания. С удовольствием выполняем вашу просьбу».
0: Огромное вам спасибо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Yeah!
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Чипльдук. Ваша беспроводная радио.
1: Нет на карте страны даже точки,
2: где

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Десерт».
2: Продиджи с заварным кремом. Вам понадобится 700 грамм компакт-дисков группы «Продиджи», 2,5 килограмма свежеприготовленного заварного крема, 200 грамм миндального молока, сахарная пудра. Компакт-диски группы «Продиджи» нагреть в духовке до температуры 220 градусов и быстро скатать в трубочки. Каждую трубочку наполнить заварным кремом. Выложить все трубочки на плоское хрустальное блюдо, облить миндальным молоком, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу. «Продиджи» с заварным кремом.

0: Короткие встречи.
1: Как вы вообще относитесь к людям?
2: Я как-то не в восторге от нас.

0: Уважаемые юзеры, с целью улучшения качества на радио Чипльдук проводится регулярный кастинг дикторов и ведущих новостного вещания. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, записанный одним из стажеров в присутствии старшего редактора радиостанции Чипльдук.
1: Quick News на радио Чипльдук.
2: Можно.
3: Добрый день. В студии Маргарита Козлова. В эфире обзор новостей. В США...
2: Поправьтесь, пожалуйста, в эфире новости.
3: А, в эфире новости.
2: И мы даже можно сказать в эфире новости.
3: Ну, в эфире
2: новости. Хорошо, начинайте.
3: Да, можно?
2: Можно.
3: В США женщина выиграла в лотерею.
2: В лотерею.
3: И не знала об этом. Она забыла о билете. Купить лотерейный билет ей предложил продавец на автозаправке. Женщина согласилась. Спрятала судьбоносный билет в сумку и забыла о нем.
2: В сумку. Хорошо.
3: И забыла о нем.
2: Закончите предложение.
3: Ну да, забыла о нем. Через месяц я наткнулась на билет в кошельке, отсканировала его в магазине и получила...
2: Ну, можно и в магазине, хорошо, дальше.
3: Нет уж в магазине, так в магазине.
2: Ну, написано в магазине, ладно, простим.
3: И получила приглашение посетить.
2: Ну, можно и посетить, двойное ударение возможно.
3: Посетить офис организатора лотереи.
2: Там, кстати, тоже двойное, организатора можно говорить иногда. Хорошо, продолжаем.
3: Ой, не морочьте голову, да как сказать-то?
2: Хорошо, проехали дальше.
3: Организатора лотереи.
2: Хорошо.
3: Когда я осознала, что этот билет выигрышный, то с первой не поверила. Я была уверена...
2: Уверена, да.
3: Что просто невозможно...
2: Потратить
3: $4 и выиграть.
2: А слово «играть» это же очевидно.
3: Да, простите, выиграть 150.
2: 150 тысяч.
3: 150 тысяч.
2: Числительные учить надо на досуге, как-нибудь подготовитесь. Хорошо, дальше.
3: Ой, вы меня прямо сбиваете. Это какое-то сумасшедшее чувство.
2: Да, это какое-то, еще раз.
3: А, это какое-то. Это какое-то сумасшедшее чувство держать в руках билет, который стоит так...
2: Которой.
3: Так много...
2: Стоит
3: так много денег.
2: Денег.
3: Говорит американка Дженнифер Хартон.
2: Ну, скажите нормально. Вот говорит американка, вот эту последнюю. Быстро скажите. Ну что, так неужели так трудно вот сказать «говорит американка»?
3: Подождите,
2: это же очень просто.
3: Подождите, мне сосредоточиться.
2: Где вас набирают этих вот дикторов таких?
3: Знаете что? Ладно. Говорит американка Дженнифер Хартон.
2: И вы надеетесь, что вы оставили это резюме свое, и что мы вам перезвоним, мы вас возьмем, что ли? Нам такие дикторы не годятся.
3: А надо говорить, перезвоним, сами ничего не знаете.
2: Мы и перезвоним тоже. Мы разберемся.
3: Она планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов и путешествия.
2: Ну, люди уже не поняли даже, о чем новость. Давайте еще раз.
3: Ну как, она
2: смотрите, американка выиграла билет, она даже не знала об этом. Понимаете, общий смысл, чтобы был понятен. И вот в конце она на что собирается потратить этот, так сказать, выигрыш?
3: Она забыла про билет. Она планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов и путешествия.
2: Правильно, можно сказать путешествие тоже. И люди поймут. Хорошо.
3: Это были новости на радио Чипльдук. Это были новости на радио Чипльдук.
2: Хорошо.
3: В студии была Маргарита Козлова. Всего вам доброго.
2: В студии была Маргарита Козлова, еще раз.
3: Всего вам доброго.
2: Доброго. Ну, ударение же логичное, когда говорят добровольцы. Поэтому всего вам доброго.
3: Всего вам доброго.
2: Да.
3: А наш эфир продолжит...
2: Ну, вот все-таки мы не поняли фамилию. Более внятно нужно сказать. В студии была. И вот ваше имя и фамилию скажите.
3: Маргарита Козлова.
2: Вот. Так люди запомнят вас. А наш эфир
3: продолжит музыкальная программа.
2: Вот, вот хорошо. И у людей уже и настроение есть, и информацию полезную они почерпнули.
1: Quick News на радио Чипльдук.

0: Следующие 8 композиций, 4 из которых вы услышите не до конца, а 2 не сначала, звучат сейчас на другой радиостанции, название которой в переводе с туркменского означает «выдра».
1: Которых там, отродясь, никто не пробовал.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз для тупых.

0: Программа
1: «Из песни слов не выкинешь».
2: Изольда Вадимовна Дубова Фогельграхт и ваш покорный слуга, известный поэт-песенник Рудольф Анечкин, ведущие программы «Из песни слов не выкинешь». В эфире четвертый выпуск. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемая Изольда Вадимовна.
3: Здравствуйте, здравствуйте, я всех приветствую.
2: Как ваше настроение? Что произошло в последнее время?
3: Да, очень хорошо, что вы спросили, потому что я только что приехала с большого такого фестиваля. Он назывался «Лала-фестиваль», проходил в чешском городе Пльзени. Там было много пива, много радости, но речь не об этом. И по правилам участия, участники в течение 3 дней не имели права ни петь, ни говорить ничего, кроме «Лала».
2: То есть вообще ничего, ну надо же.
3: Да, абсолютно. А в последний день был флешмоб. И во время этого флешмоба вышло около 4500 человек.
2: Боже мой.
3: Стояли они на площади и все хором раскачиваясь и пели ла-ла-ла, ля-ля-ля и такие всякие подобные вещи. Это, выражаясь молодежным жаргоном, это было крысосносно.
2: А кто хедлайнером был, кстати?
3: Хедлайнером был Элтон Джон. А на разогреве у него был молодой певец, он из Тувы, Кала-ла-ла-ла-ла-бильды.
2: Какой интересный состав участников. Вспомним Элтона Джона.
3: Старик дал фару.

0: Элтон Джон жжет, как говорится.
1: А о чем вот он жжет? О чем эти ля-ля?
0: А вы знаете, тут очень интересный момент, потому что тогда, когда записывалась эта песня, была своего рода такая цензура. Поэтому Элтон Джон был вынужден петь всевозможные такие, знаете, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: А, ну о чем?
0: Но он пел ведь, и сейчас мы об этом уже можем открыто сказать, о чем это ла-ла. Он поет: «Дорогая подруга, любовь моя, ты больше мне не нужна, мне не нужна подружка, мне нужен дружок». Вот о чем это ла-ла-ла.
1: А крокодил тут при чем?
0: Какой крокодил?
1: Ну, песня называется «Crocodile Rock».
0: Ой, послушайте, вы знаете, у нас с вами серьезный разговор, вы тут, как сказать, лезете со своими крокодилами, какими-то генами. Так можно при желании Чебурашку расслышать.
1: Ну, хорошо. Многие слушатели нас спрашивают: ваша программа в эфире не первый месяц, а мы никак не можем понять, о чем речь идет, что происходит в этой передаче.
0: Ну, Рудольф, вы меня, конечно, вы кокетничаете, вы прекрасно знаете о чем. Ведь мы показываем, что вот эта песенная поэзия — это настолько своеобразный жанр, и она настолько емкая, что важнее в песне не текст слов, не стихи, а состояние поющего. Вот почему всевозможные вот эти напевы, эти речитативы, эти какие-то ла-ла-ла, да-да-пла, ту-ту-и-ту-ту, ти-я-па-па-па-пам и так далее, они перевешивают, так сказать, вот эти стихи, подчас вымученные и совершенно ненужные, которые мы с легкостью можем с вами выбросить в корзину для мусора.
1: И опять получается, что уже четвертый выпуск у нас посвящен, вот мы начинаем с ля-ля.
0: Но что же это? Ведь основа основ – это краеугольный камень этой речитативно-фонемной музыки. Ведь ла-ла нас в жанре — это как Моцарт в классической музыке, или как барабан в симфоническом оркестре — это главный инструмент.
1: Абсолютно согласен. Изольда Вадимовна, я вижу, у вас под мышкой какая-то пластинка.
0: Ну да, ну не будем играть в ковки-подмышки. Я принесла сказку, аудиосказку «Волк и семеро козлят».
1: Это легендарная сказка, где, кстати, огромное количество наших вот форматных песен: «Подебадушек», «Ла-ла-ла» и «Пум-пум».
0: Да чего там только нет.
1: Ну что, давайте вспоминать.
0: Давайте начнем с «Ля-ля».

0: Ну вот вы можете спросить, о чем это, ля-ля?
1: Ну это, по-моему, элементарно, да, наверное?
0: Да, это проходит практически в первом классе музыкальной школы. Ну, козлята резвятся, и как бы говорят, что все хорошо, травка зеленая, солнышко светит, никакого волка в природе нет, и мама рядом, и все будет хорошо. Это даже и не интересно, потому что в этом ля-ля нет никакого глубинного подтекста, в отличие от других более серьезных и глубинных примеров поэзии с ля-ля-ля.
1: Козлята наивны, оптимистичны, а вот вкладывалась ли ла-ла, ля-ля в уста отрицательного героя, который что-то замышляет, коварного героя?
0: Так, подождите, дайте подумать. Ну, конечно, лиса Алиса вполне себе злоумышленница, которая коварно замышляет. Вот что она тут поет. Все прекрасно знают прекрасные слова этой арии. Она как бы говорит, ну, все вы меня тут попляшете под мою дудку. Вы все глупцы, дурачки, и я вас всех околпачу. Особенно Буратинку.
1: Да, действительно, очень она самоуверенно это поет. И ведь не только Буратино, она ведь предает, в конце концов, и своего компаньона.
0: Без
1: это него. Базилио.
0: Конечно.
1: А что он здесь отвечает? Ведь давайте посмотрим. Он-то как раз не ля-ля поет. Он здесь поет достаточно агрессивное, совершенно иное ляп-табу-дибу-дудай.
0: Вы знаете, никакого ляпа там нет. Это не ляп типа дубу-дубу-дудай.
1: Ляп-табу-дибу-дудай.
0: Лапу. Лап типа. Типа лапу дай. Или дай лапу. Или в лапу. Ага. Или сейчас как дам лапой. Понимаете, это многозначно очень.
1: Это очень неоднозначно. Получается, что здесь поэт Энтин не смог до конца соблюсти чистоту жанра и вставил два слова «лапа» и слово «дай».
0: Возможно. Помните стихотворение «Дай лапу дзым на счастье мне» собаки Качалова?
1: Да. Но мне на ум приходит другое «дай, дай, дай, дай».
0: И надо еще бы посмотреть, не использовал ли «дай-дай-дай-дай» Леонид Гайдай.
1: Так навскидку не скажу, но совершенно определенно он использовал ваше любимое «ла-ла-ла».
0: Кто бы сомневался?
1: Так, подождите, мы совсем уже заблудились. Давайте вернемся к нашим баранам.
0: Ну, в данном случае к нашим козлятам.
1: Да. Погодите, мы же уже от козлов пришли к лисе Алисе и коту Базилио. Вот, точно. Все-таки насколько удивительно емкая форма ля-ля, да? Я вот сейчас представил себе, что главный отрицательный герой лиса Алиса и получает партию не вап-табу-дебуда, а именно ла-ла. Поразительно.
0: Погодите, к концу программы мы с вами придем, или вы один без меня придете, потому что я пораньше пойду, вы придете к еще большему парадоксальному выводу.
1: Насколько вы пораньше-то уйдете?
0: Ну, буквально 3 минутки. Так вот, а сейчас не об этом. Так, если вы помните, в начале программы у нас были козлята. Но там же был и волк. И стоп, там поет волк.
1: Ага, давайте послушаем.
0: Давайте.
1: Но тут тоже, да, все элементарно.
0: Ну, конечно. О чем говорит эта талантливая поэтическая строчка, вложенная в уста волка и написанная, кстати, трехстопным амфибрахием? А он как бы говорит, приду, проникну в жилище обманным путем под видом матери, отведался сучку из молодой козлятинки, то есть всех сожру, извините за выражение, возможно, оформлю договор наследования на жилище и так далее.
1: Но он же трижды произносит эту фонему «пабудуба, пабудуба, падапа», и, насколько я понимаю, в результате терпит фиаско, да?
0: Да, то есть эта «пабудуба» не работает, и он отправляется к петушку Пете учиться петь.
1: То есть, получается, отрицательный персонаж у нас вот в предыдущем фрагменте – это кот Базилио, лап-табу-дибу-дудай не работает.
0: И лап-тибу-дуба тоже не работает, заметьте.
1: То есть в результате получается что? Вот,
0: и они возвращаются к ла-ла.
1: Вот про этот вы говорили,
0: вот,
1: да, сюрприз?
0: Вот почему я и говорила, что ла-ла является краеугольным камнем вот этой песенной фонемной поэзии.
1: Ну тогда давайте действительно вспомним, дорогие друзья, в конце аудиосказки «Волк и семеро козлят» волк перевоспитывается.
0: Перерождается, перевоплощается.
1: И вместе с козлятами исполняет всем...
0: нам столь полюбившаяся ля-ля.

0: Вот видите, у нас такая сегодня получилась эмоциональная, по-настоящему горячая программа. Я так увлеклась, что даже не ушла пораньше, хотя и обещала.
1: А у вас там что-то было, какое-то дело намечено?
0: Да, но в следующий раз я обязательно выполню свое обещание. Это не угроза. Мне надо было полить фикусы.
1: Спасибо, Изольда Вадимовна, и до новых встреч.
0: До свидания.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Сейчас, по-моему, попадем в Китай или в Корею какую-то. Нягань. Что за нягань? Не знаешь такое? Мария.
3: Нягань?
2: Мария. Но пишет, что всегда можно звонить. Нягань. Не знаешь такое?
3: Не знаю.
2: Мария.
4: Да.
2: Мария. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Мы попали в далекий китайский город Нягань? Или где вы?
4: Да.
2: Это Китай есть. Или Корея? Или где это мы?
4: Ну, это Северная Корея.
2: Северная Корея.
3: Да вы что?
2: Потрясающе. Первая вообще слушательница в эфире. Ура! Все, вау. Ну что вы там, уже спите или что? Написано, всегда можно звонить. А, наверное, у вас уже что, пора вставать на работу?
4: Так нет, вечер еще.
2: Еще вечер?
3: А как вас занесло в Северную Корею? Расскажите нам.
2: Да она шутит, наверное.
3: Почему?
2: Она нет. В Биберево где-нибудь.
3: Если она в Биберево,
4: а вы кто?
3: Пускай дувается.
2: Радио Чип и Льдук.
4: О, здорово.
3: Ну, так, давайте, все серьезно.
2: Значит, что, тогда не в Нягане теперь уже окажетесь?
4: А вы... Нет, я до сих пор все-таки в Нягане.
2: Нягань?
3: Нягань?
2: Нягань это что?
3: Да Северной Корее же сказали.
2: Северная Карелия.
3: Подожди, Корея.
2: Карелия.
4: Нет, Корея. Это Северная Корея.
2: Ну, Нягань это как какая-то выхухоль.
3: Так, давайте разбираться.
2: Давайте разбираться.
3: Значит...
2: Во-первых, почему не в Южной?
3: Что нет, за... как вас занесло в Северную
4: Потому
3: Корею?
4: Потому что холодно.
3: Так, она же Северная, там должно быть еще холодней.
4: Так вот, да, и тут вот холодно, минус 30, потому что Северная.
3: А почему вы там?
2: Она шутит, наверное. Подожди. Не может быть там.
3: Какая разница, шутит она или нет? Надо теперь разобраться. Можно поговорить про Ким Ир Сена.
2: Это Якутия.
3: Про вот это все. Вот
2: ну, хорошо.
4: Ладно, ладно. Это Ханты-Мансийский округ.
2: Ну вот, я чувствую, что
3: что
2: прямо...
3: ты чувствуешь? Северная
2: а
3: Корея.
2: А я слышал, потому что в Северной Корее бы сейчас человек бы вел себя
3: а что?
2: Бы по-другому.
3: Как бы он себя вел?
2: По струнке ходил бы. Вы, никаких вы, шуточек
3: а
2: бы не было,
3: а вы можете по струнке ходить?
2: Там все строго, никакого юмора, понимаешь? А вообще, это тема северокорейский юмор. У вас нет там какого-нибудь журнала северокорейского?
4: Нет.
2: Нет.
4: Журнала нет.
2: А ханты-мансийский какой-то есть ресурс?
3: Да ханты-мансийский неинтересно.
2: Неинтересно.
3: Там биатлон, я знаю, более-менее развит, и все.
2: Давай, мы что-то много говорим.
4: На севере
2: говорим.
4: Вообще неинтересно.
2: Поэтому
3: да ладно,
2: вы там...
4: Поэтому я тут родилась.
3: Давайте расскажите нам про Северную Корею. У нас очень мало слушателей из Северной Кореи, а вы вот назвались груздем. И давайте лезьте теперь.
2: Да, отвечайте.
3: Да, давайте свои слова. А то,
2: что
3: знаете,
2: мы знаем так. О Северной Корее?
3: От вас. Так.
4: Насколько я знаю, там диктатура, тоталитарный режим, и у них не свобода.
3: Но ведь Чип и Льдук это тоже диктатура своеобразная. Правильно?
4: Ну, вы диктуете Чип и Льдук.
3: Вот.
2: Диктатура вкуса.
3: Диктатура вкуса.
2: Интеллекта.
3: Конечно. Мы тоже диктуем. Это тоже кто не с нами, тот против нас. Что
4: кто
3: общего?
4: Кто не с вами, тот вас не знает еще.
3: Вот что общего у Северной Кореи и радиостанции Чип и Льдук? Давайте вот найдем эти.
2: Вот эти междометия следовали в течение следующих 15 минут. Well, да.
3: Ну скажите что-нибудь по северно-корейски.
4: А вдруг слово Чип и Льдук, оно северно-корейское?
2: Есть. Вы не знаете даже. Есть в Корее печеница такие, что-то среднее между марципаном и печеньем. Делается из фасоли, подкрашенной.
3: Андрюш, между марципаном и ромовой бабой.
2: Чип-сальдук называется. Наберите, я вам говорю, вы думаете, что вы хихикаете, то что это розыгрыш какой-то. Чип-сальдук, доек как-то он пишется, несколько видов написания. Они разноцветные, шарики обязательно, они шарики. Мы расскажем это в эфире скоро. И почему мы взяли название от этого чип-сальдук, оно видоизменилось. Чип-сальдук, это десерт. Действительно, из фасолевых каких-то делается культур, но он сладкий именно. Вот, друзья, проверьте. Они все думают, что мы только разыгрываем их.
3: Нет, а ты хочешь сказать, что можно, слушая радио Чип и Льдук, вот улыбаться? Я так
2: но,
3: не считаю.
2: Да, но в Ханты-Мансийске, которую мечтает...
3: Она в округе Ханты-Мансийском. Мы не знаем, где конкретно.
4: Он Нягань. Округ...
3: Нягань, сказали же. Нягонька так. Нягань.
2: Нягань. Это северный корейский город. А сколько вообще жителей у вас там? Просто чтобы знать.
4: 1060.
2: 1060. Из них Чапельдук слушает сколько, как вам кажется?
4: Два.
3: А кто второй?
2: Ваш кот.
4: Те, кто оказывается рядом со мной. Ну да, можно.
3: А кто с вами рядом оказывается? Давайте разбираться.
4: Ну, я раньше работала, и коллегам приходилось слушать.
3: Скажите, ну, а вас уволили по какой причине?
2: Что, из-за того, что слушал радио?
3: Я так и понял.
4: Они больше сказали, все, ты иди отсюда.
3: И вы пошли?
4: Да. Ну, и ладно, я сама ушла.
3: Ну, вы куда-то хотите прийти, или вам так сейчас вот балбесничать хорошо?
4: Не, мне хорошо, я в кукольнике ушла. Я в театре работала художником, а теперь я свободный кукольник.
2: Куклы делаете? Здорово.
4: Да.
2: А они вот какие, на веревочках или на руке?
4: Разные. Там они есть красивые, есть многопити, есть планшетные, есть марионетки.
3: Ой,
2: это целая
3: тема.
2: А вы
3: вот так прямо денно и ночно шалошите и потом их как продаете? Вот в Северную Корею уходит?
4: Да. Нет, это не так работает. Вот, например, сейчас спектакль делаем. У нас вот хоть и Нягань, хоть и Ханты-Мансийский округ, но культурно развит город. Делаем. И я делаю кукол для этого спектакля.
3: Как трогательно.
2: А какая ваша любимая кукла? Вот какая обидно отдавать, даже жалко было. Была такая?
4: Все.
2: Все?
3: А они какие-то персонажи? Вот кукла Ким Ир Сен есть у вас, наверное?
4: Ну, они, естественно, персонажи, как кукла, не может быть никем.
3: Ну, я понимаю. Ну, а были интересные у вас какие-нибудь вот такие?
2: Так все, она же всех любит.
3: Нет, ну, я имею в виду какие-то смешные, допустим, Карлсон или...
4: У меня есть свой персонаж, Жан-Поль. Я его сама придумала, и это мой муж.
3: Это интересно. И как вы с ним орудуете? Как вы его используете, Жана Поля?
4: Ну, он меня поддерживает. Он я его поддерживаю. Мы с ним вместе путешествуем.
3: Интересно. И вам достаточно? Ничего? Все в порядке?
4: Вполне.
3: Ну, хорошо. Ну, а все-таки какие-то вы, это понятно, Жан-Поль, он был бы Бельмондо или не оттуда ноги растут?
4: Нет, нет. Просто он оказался похожим на француза, естественно, Жан-Поль.
3: Понятно.
2: А при ближайшем рассмотрении оказался похожим на северного корейца.
3: Ну,
2: она, же? Понимаешь, с нами разговаривает, а там что-то тик-тик-тик-тик. Она, да, она дело-то свое делает, руки-то, ручонки-то.
3: Ну, сколько вы пока с нами говорили, сколько кукол уже вы замастырили там?
4: Нисколько. Я тыкаю шилом
3: в мыло.
2: Ну, вот вы его не утаили, это шило.
3: Да.
2: Значит, в общем, она балду пинает. Она на самом деле... Поэтому ее и уволили. Да. Потому что она придет на работу и там тычет шилом куда-то.
3: Тычет шилом в Жана Поля.
2: Да,
3: сделай себе Жана Поля, тычет шилом.
2: А вот если вам дадим задание сделать куклу Чапельдука, вот персонаж Чапельдука.
3: Бесплатно.
2: Представляете?
3: Бесплатно.
2: Да, но бесплатно.
4: Естественно, бесплатно.
3: Да. Ну, и да, выслать
4: это
3: нам...
4: Это идейная вещь.
2: Идейная. Высоко
4: идея. Мне нравится эта идея.
2: Вдохновились? Вдохновились?
4: Да.
3: Вы по-прежнему тычите там, все, тычите.
4: Да, да.
2: Она с шилом не расстается.
3: Тычите шилом. Ну и как вам тычется?
4: Приятно.
3: Ну, хорошо, приятно тычется.
4: Ну, кто-то рисует, когда разговаривает.
3: А я тычу, да. Правильно. Да. Нягонько так все.
2: Все там нягонько.
3: Ну, мы вам еще будем позванивать.
4: Звоните.
2: Но про счет куколки... Очень мило. Мило, и, конечно, это было бы мило и в жилу.
3: Шилом.
2: Дорогие друзья, да, это была Мария, кукольница из Ханты-Мансийского округа, что в Северной Корее. Город Нягань или Нягань, как хотите, так и понимаете.
3: До свидания.
2: Очень было приятно.
4: Спасибо.
2: Привет мужу.
4: Хорошо.
2: Ждем куколку. Все, пока.
3: Счастливо.
4: Пока. До свидания. Пока и до свидания. И пока.
2: До свидания.

Майли, няй ла, миляхе, Майли,

0: Да. Именно так и должна заканчиваться, по мнению ее автора, эта песня.
1: Ну, а как должна начинаться следующая, по мнению уже другого автора, мы узнаем прямо сейчас. Если, конечно, не переключимся на другое радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Известный французский цирковой силач Дидье Бабье уже в детстве был строптивым, подвижным и сильным ребенком,
1: с которым не могла управиться целая дюжина нянек и шестеро гувернантов.
0: Поговаривают, его даже рожали две матери.
1: Задумайся.

0: Алло! Алло! Мы вас слушаем! Вот мне тут подсказывает, что это нам звонит Егор Волочаев из Ивановской области. Алло, Иван! Мы вас не слышим! То есть мы звонок ваш слышим, а вас не слышим. Попробуйте перезвонить! Иван, мы по-прежнему вас не слышим. Плохая связь. Вот звонок сорвался. Вот мы слышим, что ваш звонок сорвался. Сейчас мы сами вам попробуем перезвонить, Иван. Не отходите. Иван, вы нас слышите? Нет, сегодня, видите, плохая связь. Видимо, вот видимость плохая, а слышимость хорошая.
1: Иван, у нас идут помехи, сильно фонит. Отойдите подальше, пожалуйста, от аппарата со своим приемником. Вот мне тут подсказывают, отползите, пожалуйста, подальше, если можете. Иван, вы нас слышите? К сожалению, у нас не получается с вами связаться, но не вешайте сорвавшийся звонок и оставайтесь там, где вы есть. Мы обязательно вас найдем, будем созваниваться. Иван, до связи.

0: En el camino plano.
1: Radio Chipolduc. Первое. Авторитетное.

0: По вашим многочисленным просьбам, мы регулярно в эфире радио «Чипульдук» повторяем новости прошлых лет.
1: Падеж новостей на радио «Чипульдук».
2: Вам слушали на эфир за радио «Чипульдуку». А сейчас предлагать ваше познакомиться при выпуском «Последнему новостях» на Иване Зосимовых.
3: В эфире выпусками новостях. С вами Ивана Зосимове. Госдуму планируется рассмотреть ряда законопроектов, вносящих очередное изменение в праздничную календарем. Планировать вернуться в выходное дню 2 мая и обратного сократить новогодними каникулах с 10 до 5 днем. О такой плану сообщил вице-спикером Госдумы. Соответствуемое законопроектом уже внесен в Думу, однако профильным комитету по труда и социальная политику медлит с внесением ему на рассмотрениях, сообщает газету. Специалистом по искусственному интеллекту 30-летний Ко Сан станет первого астронавта из Южной Кореи, которому полетит на Му-Ку-Са. Корейцам проведут на орбите 8 днями, куда вместе с россиян будет проводить ряды научных экспериментов. Ко Сан закончил престижному Национального университета Сеул. Он бывшего сотруднику исследовательского центра Самсунга. Стоимостью полета Ко Сан составляет 25 миллионов долларов. С выпуски новостях вам познакомились я, Иваном Зосимову. Продолжать нашу вещание.
2: Твой была слушать про выпусках последних с водкой новостями. И вновь... звучала хорошему музыка в «Абразио Чипульдук».

Предлагаем вашему вниманию песню для наблюдения за раскрытием бутонов душистого горошка. Наберитесь терпения, дорогие друзья, и весь следующий час, день и неделю мы с вами.

0: was just a girl in disguise.
1: C'était du bluff.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс!
2: Ауч!
3: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

자세대.

висят над рекой. Твои волосы, руки и плечи, твои преступления. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Я боюсь твоих губ, для меня это просто погибель. В свете лампы ночной твои волосы сводят с ума. И все это хочу навсегда, навсегда я покинуть. Только как это сделать? Ведь жить не могу без тебя. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире не очень свежие новости. Новости спорта. Сегодня в Ленинграде матч легкоатлетов СССР и США. Итак, очередной матч, пятый. Счет побед пока равный, 2-2. Сегодня на зимнем стадионе тренеры снова проверят олимпийскую готовность спортсменов. Кто победит сегодня? 6 марта 1976 года. Шансы 50 на 50, считает один из тренеров сборной команды США Макнайт. Не берусь назвать победителей в мужском и женском спринте. Мы постараемся выиграть все прыжки у мужчин в высоту, в длину, конечно же, с шестом. В соревнованиях не будет участвовать олимпийский чемпион Виктор Санеев, поэтому надеемся на успех и в тройном прыжке. Хорошо подготовлены и наши девушки в беге на 400, 600 и 800 метров. Напомню, это слова одного из тренеров сборной команды США по легкой атлетике. Вопрос корреспондента. А почему не приехали в Ленинград мировой рекордсмен по прыжкам в высоту Стоунс и Олбриттен, установившие недавно новый рекорд мира в толкании ядра? Их и нескольких других наших звезд, отвечает тренер сборной команды США по легкой атлетике, задержали дома неотложные дела. Ведь они участвуют в строительстве капитализма в Америке. Это я так от себя добавил. Работа, учеба, от этого очень непросто освободиться. Но остальные сильнейшие атлеты приехали. Это интересный, полезный матч. Часть этих атлетов являются американскими шпионами ЦРУ. Это я тоже так пошутил сейчас. Хотя во всякой шутке есть доля правды. Точно так же считает и главный тренер сборной команды СССР А. Комаров. Кроме Борзова и Санеева, в Ленинграде стартуют почти все наши сильнейшие легкоатлеты. После долгого перерыва готовится войти в круг для толкания ядра Надежда Чижова. Предстоит упорная, напряженная борьба. А в случае, если наша команда проиграет в командном зачете, мы обязательно возьмем реванш на чемпионате мира по легкой атлетике в 2013 году, который состоится в Москве. На этом наш спортивный обзор завершен. Спонсор этого выпуска – Таганрогский сталелитейный завод имени Цурюпа. Гантели спортивные мужские. Вес 2 килограмма. Артикул 5114. А также обувная фабрика номер 4 города Дербента. Чешки, женские, гимнастические. Из лучших элитных сортов кожзаменителя. Имеется большой выбор цветов. Коричневые, черные и зеленые. И, наконец, сухая питательная смесь «Толокно» Луганского пищевого комбината «Заря». Источник бодрости, энергии и здоровья. Вес одной упаковки 650 граммов. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам спортивных успехов. Эфир радио «Чепельдук» продолжит песня на спортивную тематику.

Это была песня для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя». Ну, а следующий наш трек для тех, кто сейчас мокнет под дождем в районе станции метро «Знаменская».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

в Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: всем влюбленным посвящается.
1: Один умный мальчик женился по расчету на богатой старушке. А когда он умер, ей досталось все его состояние.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Сегодня Всемирный день защиты озонового слоя. Малайзия, штат Сабах, город Кота-Кинабалу, завод по уничтожению холодильников, компрессоров, машин для изготовления шоколада, кондиционеров и аэрозолей. Говорит мэр города Датук Ильяс Ибрахим. Уничтожение фреоносодержащих изделий и агрегатов – это и есть наш вклад в дело защиты озонового слоя.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 763.
1: Наименование устройства.
2: Дальнобойная передвижная катапульта для переброски провианта, дичи и мелкого рогатого скота в осажденные крепости. Южная Франция, 15 век.
1: Краткий исторический экскурс.
0: Во время многомесячной осады средневековых замков и крепостей крестьяне из дружественных близлежащих деревень под покровом ночи незаметно для противника подкатывали к крепостным стенам специальную катапульту. Следом, волоком, крадучись или на конных подводах, доставлялись корзины с провиантом, птицей и домашним скотом. Корзины бесшумно грузились на специальные поддоны, а животное, предназначенное для переброски в героический тыл, накрепко привязывали к съемной метательной платформе катапульты, после чего нажатием на аркебузный спусковой крюк отпускали туго взведенные веревочные затворы, направляя таким образом съестное по эллиптической траектории через крепостные стены прямо в цель, в руки изголодавшихся осажденных. Для улучшения прицельности и кучности метания отстреливаемой живности придавалось быстрое вращательное движение.
1: Итак,

0: то же самое время раздосадованный неприятель, спохватившись, открывал по крепости запоздалый пушечный огонь, но подкрепившиеся жители с удвоенным рвением и энтузиазмом отбивали ядра и атаки наземных супостатов.
1: Выше приведенная запись «Реконструкция» сделана в 1994 году по воспоминаниям участников событий возле крепости Маржон-Репетилье.
0: Ввиду протестов общества охраны домашних животных в качестве перебрасываемого животного успешно выступил цирковой подкидной акробат Роже Дюбуа. Дальность полета 174 метра.

Нет человека более радушного, чем незваный гость. Ким Хаббард.

0: Как бы ньюз на радио Чипльдук.
1: Добрый Чипль. В эфире Дукости на радио Чипльдук. В студии я, диктор Чипльдуков. Росчипльдук оценил снижение валового внутреннего Чипльдука в третьем квартале в 4 Чипльдука. Эти данные оказались лучше расчетов Минчипльдук развития, которая оценивала спад в 4,4 чипля. Оптовый чипльдука оборот упал на 22,6 чипльдука, чипли снабжения, дукоотведения, сбор и утилизация отходов чипльдука снизились на 10,4 дука. Розничные товары чипльдук снизился на 9 чипльдуков, грузы чипльдук на 5,5 чидуков. Рост был зафиксирован в сельском чипльдукстве и строительстве чипльдуков. Чипль Маск выбрал возможного преемника на посту генерального чипльдуктора компании «Дуксла». Член совета директоров заявил, что Илон Дук в последние месяцы определился с кандидатурой, однако личность нового потенциального чиплингового дукера пока не раскрывается. Биржевые цены на чипльдук в Европе теряют уже 12 чиплей и находятся ниже 1180 дуков за 1000 кубических чипльдуков, свидетельствуют данные лондонской чипльбиржи Дуки. В России налог на чипль для экспортеров сжиженного природного чипльдука в течение следующих 2 лет законом повышается до 34 дуков, что также увеличит доходы федерального чипльдука. Помимо этого, предусмотренное чипльдуком повышение чипльдучной нагрузки на чипледобывающие организации должно увеличить поступление чипльдука суммарно на 629 миллиардов чиплей. Специалисты Чиплятом Дука разработали технологию получения тетрахлорида чипльдука частотой не менее 99,999 чиплей, необходимого для получения чиплеволокна, получипльдуков и чиплезины. Предложенный метод полезен для чиплической и чиплетронной чипльдуклинности. Это были последние Дукости на радио Чипльдук. В студии был доктор Чипльдуков. До новых Дук! Берегите чипля! Продолжаем наше чипльдучание.

0: перед мелодией, которая сейчас прозвучала, а точнее перед той мелодией, которая была перед ней, простите, сейчас прозвучит музыка для тех, кто сейчас...
1: Так, простите, я пойду уточню. А вы пока послушайте мелодию, следующую за той мелодией, которая должна была быть следующей.

0: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
1: Jack's really...

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Вы нам звонили.
1: Музыки на флешке.
2: Нам звонят.
3: Ну да.
0: Алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот и к нам кто-то дозвонился. Это может быть, это опять
5: пенсионеры,
0: Гоша?
5: Пенсионеры.
0: Как вас зовут?
4: Ира Семенова.
0: Ира Семенова.
5: Ира Семенова, а можно вам задать неприличный вопрос? А сколько вам лет?
4: Мне 6.
0: А нам вот чуть-чуть побольше 6. Мы почти ровесники.
5: Ира, а скажите, как вы подсадили вашу маму и папу на чапельдук?
4: Ну, не знаю.
5: Ну, вы им сказали, вот, слушайте радио «Чапельдук», старые, да, хрычи? Или как вы их называете, своих родителей?
4: Ну, мама и папа.
5: Мама и папа. Понятно. Ну, они стали слушать радио «Чапельдук» после ваших рекомендаций?
4: Ну, да.
5: Ну, отлично.
0: А что вам, Ира, больше всего нравится на «Чапельдуке»?
4: Мне больше всего нравится слушать «Чапельдук».
5: Ага, вот правильно. Это необычно.
0: Это не все, кстати, да, так делают.
5: А как часто вы слушаете «Чапельдук»?
4: Слушали вчера «Чапельдук» хорошо.
5: А вот вы под «Чапельдук» домашние задания, а хотя вам 6 лет, вы же ничего, наверное, ничего еще и
0: балбите. А может быть, делаете
5: или какие-то
0: подготовительные задания.
5: Что-нибудь под «Чапельдук» можно мастерить или там рисовать?
4: Рисовать «Чапельдук»?
0: Да, помогает он, если
5: ну
0: рисовать.
5: Вот вы слушаете «Чапельдук» и рисуете какую-нибудь собачку дурацкую.
4: Ну, хорошо нарисую.
0: Вот. И после этого пусть сфотографирует кто-то, или мама, папа, или сама. И нам на сайт можно выложить «Сделано с Чапельдуком». И вот эту собачку мы там
5: вы
0: будем искать тогда.
5: Вы нам будете еще позванивать как?
4: Ну, будем звонить вам.
5: Mm-hmm. Вам понравилось позвонить вот нам тут, старым Олафом?
4: Да, сильно понравилось.
5: Сильно понравилось, это хорошо.

0: хорошего настроения, почаще слушать Чипыльдук. И под Чипыльдук еще чего-нибудь вытворять, безобразничать, допустим.
1: Хорошо.
2: Ну, в пределах, конечно, такого, да. Что...
0: Бить посуду можно.
2: Приличное.
0: Да. Или в ванной с утенком плескаться.
2: Ладно. Ну, а мы будем еще, у нас есть передача «Детский саунд». Там у нас для детишек тоже музыка, которая развивает кругозор у детишек.
0: Ну, до свидания.
1: До свидания.
2: Пока.

0: новейший суперпрепарат «Бета-феноменал». «Бета-феноменал» помогает при вывихах и ушибах, снимает боли и отеки, нормализует давление, повышает уровень гемоглобина, чистит сосуды, печень, почки и кишечник, снижает риск инфаркта и инсульта, лечит язву, пролежни, ночные судороги, псориаз, кисту, гемофилию, гастрит, артроз, артрит, катаракту, энурез и еще 140 видов болезней и расстройств. Бета-феноменал. Ну, а если вы все-таки умрете, мы вернем вам деньги. Бета-феноменал. Звоните прямо сейчас.
1: Ха!

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

Чипльдук. А смысл?

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, Николас Олимпик, но тут два телефона, вот Анна и Николай. Смотри, как здорово. Слушаем, радуемся, улыбаемся. Анна занимается цветами, Николай металлами. Играем на баяне. Играем на баяне.
4: Ну, то есть,
3: а Анна, мы сейчас Анне звоним сейчас, она цветами занимается.
5: Да.
3: Анна?
5: Да.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Это Андрей. И?
4: Кирилл. И мы бы хотели, чтобы вы сыграли
3: на баяне.
4: На баяне.
3: Так. Ну? Вот.
4: Ну, тут какие возникают вопросы?
3: Сейчас первый мы вопрос, уточним это... у Николая. Значит, либо она не играет на баяне, либо она не Анна, либо...
6: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Николай.
4: Да. Мы вот звонили Анне, попросили ее сыграть на баяне, а она трубку бросает.
6: Ох-ох-ох-ох-ох-ох, как прекрасно. Так, давайте, что там? Слушайте, ну, на самом деле, я сейчас не подготовлен, я в машине. Вот, так. Им только вот какой-то даже не инструмента, ничего нету. А так, в принципе, вот если бы в другое время перезвонили, у меня там какие-то инструменты есть, я мог бы более интересно все разыграть.
3: Ну что ж поделаешь, ну
4: а
3: так
4: почему вот
3: выпала
4: Анна,
3: карта.
4: Вы ей как-то оповещали о том, что она должна быть готова?
6: Ну, я предупреждал ее, как бы, что в любой момент это может быть звонок непредвиденный.
4: Вы ее отчитаете за такое халатное отношение?
3: Холодное.
6: Я вам скажу, что, видимо... неподготовленный человек. Вот. Неподготовленный,
4: ну да, показалось, человек. Что ни цветов она не дарит, ни на баяне, как-то она была...
3: Показалось, что это она занимается металлами, а вот вы играете на баяне.
6: Мы играем. Ну, слушай, мы играем на баяне тоже. Она же, как говорит, как гласит старая русская международная пословица, что мы на всем играем.
4: А скажите, у вас когда дворники работают, они в салоне слышны?
6: Ну, давайте попробуем сейчас.
4: Давайте попробуем, ну, под них можно какой-то рэп прочесть.
6: Рэп прочитать под
4: дворники, если, да? Дворники слышны в салоне, потому что если у вас хорошие дворники, вряд ли слышны, а если уже не свежие...
6: Вот, да, всякие вам заманивают истории. Ну, я не знаю, смотрите, ну вот у нас есть...
4: Это так дворники работают?
3: Смотри, лампочка
6: сигнал,
3: поворота.
6: Есть сигнал. Так. Вот у нас звонка.
4: Кто в машине там у вас?
6: У нас тут, когда мы едем, едем слушать музыку.
4: Ага. А сколько у вас человек?
6: Нас двое.
4: Ага.
6: С Колей. Вот.
4: С Колей?
6: И один еще онлайн.

0: А кто-то там по громкой связи еще с вами, да? Мы думали, это радио. А по какой улице какого города-то вы едете?
1: По улице Гелеровская, вот слева баня.
2: Гелеровского. Ага.
1: Вот, ну мы сейчас до Дорожевских бань доехали практически.
2: Ага, а вы прямо туда идете, в баню?
1: Нет, у нас как бы мероприятие, мы по средам ходим в баню.
0: Ага. С баяном?
1: У нас баня день среда. А, с баяном, с гитарами.
0: В бане, на баяне, вот, как здорово.
1: Хоровое пение. Кстати, может быть, вот как альтернатива, как-то договориться, чтобы в среду позвонить вечером, и там можно хоровое пение исполнить.
2: В бане. А ваши коллеги, они как отнесутся-то к такому процессу?
1: Я думаю, что они будут за.
2: А что будете исполнять?
1: У нас есть разные песни. Вот, я думаю, что вам понравится. Можно такую многоголосие акапеллу сделать.

0: слоны с хоботами, да? Вот, они прям задают...
1: Многорукие Шивы, да, ага.
0: Да-да-да, ну хорошо, задают они со всех сторон.
1: Так, подождите, ну хорошо, а металлами вот в каком отношении вы занимаетесь? Это музыкой металлической или...
0: Ну, звонкими, разными звонкими металлами, вот, в основном из...
1: Звонкой монетой? На монетном дворе?
0: Ну, вот можем из звонкой монеты сделать любую форму, вот так это называется. Пластика малых форм.
1: Ювелиром работаете?
0: Очень похоже, да.
1: То есть какое-то художественное литье, чеканка.
0: Вот прям 99.
1: Ой. Так вы с Анной воссоединитесь сегодня позже или как?
0: Давайте попробуем. В общем, давайте мы сейчас что-то выясним. Если поможем, то через часок мы с вами созвонимся, при возможности.
1: О, нет, через часок уже пролетаем, к сожалению.
2: К сожалению, да.
1: Компактно у нас. Ну, вы не расстраивайтесь, вы ее, Анну, подготовьте.
0: Да.
1: Вот,
0: Анна, если она в своей мастерской, у нее там есть звонкие сосуды, она может на них сыграть чем-нибудь палочками, ложечками.
2: А давайте вы сейчас позвоните, чтобы она была уже с сосудами, а мы ей минут через 15 перезвоним, через 10.
1: Вот, да, через 10 мы можем, да, через час.
2: И она нам палочками устроит.
1: И пусть она, понимаешь ли, отчитается за свое, так сказать, вот это вот...
2: За этот игнор.
1: Шокировавший прием.
0: Спасибо вам, дорогие мои Чипы и Дук. Видимо, звонок у вас там тоже вдвоем, да?
2: Ну, как-то так. Ну, вы дома,
1: но мы на баяне не играем, к сожалению, в четыре руки.
0: Ну, подождите, это начало за всего, да? Ну, главное только разыграться и не остановиться уже. Там, возможно, и эфира не хватит.
1: Ну, тем не менее, мы рассчитываем когда-нибудь вас и в бане все-таки тоже застукать. Вот. А сейчас делаем антракт. С вами не сильно не прощаемся. Продолжайте заниматься металлами. Там что у вас? Большой монетный
2: двор. И ждем, чтобы Анна была сейчас у нас на связи.
1: Да, Анна.
0: Вашими хлопотами. Попробуем, Анну.
1: Попробуем, да. Ну, удачи, с легким паром. Хорошего вечера.
0: Спасибо, ребята. Вам всего хорошего. Прекрасное радио. Спасибо вам.
1: Пока. Вот такой у нас состоялся разговор, и вот прошло несколько дней. Так, а мы сейчас дозвонились Анне.
3: Алло.
1: Анна, здравствуйте.
3: Да.
1: Анна, мы вот общались с Николаем тут на днях.
3: Кто это?
1: Это радио Чипыльдук.
3: Нет, а Николай, это кто?
1: А я не знаю. Ну, а вы же увлекаетесь цветами, правда?
3: Да, я занимаюсь цветами.
1: Очень хорошо. А на баяне вы играете, Анна?
3: На баяне?
1: Да.
3: Нет, я не играю на баяне.
1: Ну,
3: нет, баяна-то нет.
2: Цветами занимаетесь?
1: Цветами занимается она.
2: Вот, значит, мы попали.
3: То есть я могу быть и флористом, и тамадой на свадьбе с баяном.
1: Вот, отлично.
3: Да я не умею играть на баяне.
1: А у вас там свадьба сейчас происходит или нет?
3: Нет, у меня сегодня день рождения происходит.
1: Ой, с днем рождения вас, поздравляем.
3: Спасибо огромное.
1: Спасибо. А у нас тоже скоро день рождения, вот у нашего радио Чипыльдук.
3: Ах, вот вы кто, оказывается.
1: Да.
3: Тогда вас наступающим, а меня уже с наступившим.
1: Наступившим, у вас там бряцают вилки, ножи, фужеры, рюмочки.
3: А вот сейчас был дзынь, красиво?
2: Мы желаем вам, чтобы все обошлось.
1: Дзынь было красиво, это как за наше обошлось? Здоровье, там поднимают тост.
3: Все обошлось. Нет, я так не хочу.
2: Вы не хотите, чтобы все обошлось, да?
3: Я не хочу, чтобы все обошлось.
2: Ну, тогда мы вам даже не знаем, что пожелать. Тогда, чтобы были последствия. Тогда давайте пожелаем вам...
3: Нет, это тоже все неправильно. Пускай, пожелайте мне, чтобы все было.
2: Ну, нет, все, понимаете, если что все будет...
1: Все хорошее, что было, а не все.
2: Если все будет, да. Мало ли что там поналезет.
1: Не покажется, да.
3: Нет, чтобы оно все было, и мне самое главное, это все понравилось.
1: А, вот это да. Да, чтобы все это понравилось вам.
2: И чтобы это потом не забрали.
3: Я никому не отдам тогда. Договорились.
2: Нет,
3: ну,
2: знаете,
3: хорошо.
2: Вы можете не отдать, но придут и заберут помимо вашей воли. Давайте
3: нет.
2: Так. Первое, чтобы все было. Второе, чтобы
3: хорошо.
2: Все это вам понравилось.
3: Так.
2: Третье, чтобы оно не испортилось, никто это не забрал и было с вами.
3: А вы, я чувствую, фаталисты.
2: Ну, как вы хотите? Конечно. И давайте
3: хорошо.
2: По-другому, давайте сформулируем
1: нет,
2: иначе.
1: Нет, у нас тут разделяются мнения. У нас тут команда фаталистов есть команда не фаталистов.
2: Филателистов есть команда.
1: Да, у нас разные по интересам.
3: Филателист. филателисты против фаталистов.
2: Да.

0: Спасибо большое за поздравления.
1: Да, все, давайте там это самое. Да, не отвлекайтесь, вот, не отвлекайтесь, празднуйте.
0: А мы будем отмечать дальше.
1: Давайте.
0: Спасибо, пока.
2: Пока. Пока. Учитесь играть на баяне. Пока. Да, все хорошо, только непонятно, куда Николай подевался, почему его нет на дне рождения, и вообще, кто это такой, и с кем он сейчас играет на баяне. А мы ему позвоним как-нибудь в среду в баню.
3: У нас все ходы записаны.
4: УЖЖ.
5: УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: связи с неуверенностью дикторов радио Чипльдук и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио Чипльдук передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
1: Ladies and gentlemen, it's Question News on Чипльдук Radio.
2: На радио Чипльдук. Здравствуйте!
3: В студии радио Чипльдук Руфина Лялина
2: и Денис Кокорин.
3: В эфире ли новости? И новости ли в эфире? Средиземноамурская ли диета, в которой преобладают цельнозерновые продукты, бобовые культуры?
2: Фрукты, рыба и овощи.
3: Помогает ли в старости поддерживать когнитивные функции ума?
2: Ума? Ума ли?
3: И сохранить ли память? В США?
2: В США ли? Автомобиль на полном ходу протаранил ресторан? Трое отделались легкими ушибами?
3: Ушибами? Им оказали помощь на месте?
2: За рулем седана была девушка? Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза?
3: Ой-ли!
2: На сегодня это все новости? Все ли новости это на сегодня?
3: И это все новости?
2: С вами или не с вами?
3: В студии была ли?
2: Или не была?
3: Руфина Лялина.
2: И Денис Кокорин.
3: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии?
2: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
3: До новых ли встреч?
2: Увидимся ли?
3: Увидимся ли?

0: Для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.
2: If everybody

радио Чипльдук. Ужасно смешное.

0: Внимание! 2, 7, 3, 3, 9, 0, 4, 1, 1, 5, 7, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 1, 3, 0.
1: Мы передавали дресс-код ночного клуба «Кашемировый кашалот» на Верхней Масловке, 21.
2: Радио «Чипльдук». Всегда актуальная информация.

0: Добрый день, уважаемые любители высокой поэзии. В эфире программа «Из песни слов не выкинешь». У микрофона я, полюбившийся многим известный поэт-песенник Рудольф Анечкин. И, конечно же, наша гостья Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхт.
1: Здравствуйте.

0: Мелодия еще не закончилась, а я вот уже читаю только что пришедшее сообщение на пейджер от нашего постоянного слушателя Сергея Павловича Бруевича Рыбина.
1: Он, наверное, интересуется, почему звучит пам-пам.
0: Да, но что же это такое, где же любимые ля-ля?
1: Вы знаете, наш слушатель совершенно прав. Прозвучавшая фонемная мелодия более уместна была бы в составке нашей сегодняшней программы вместо ля-ля-ля, потому что мы будем говорить сегодня о всевозможных папарам, пум-пурум, пипарам и так далее.
0: Это очень важный момент в цикле наших программ, когда мы все-таки, что называется, отрываемся от корней и уже переходим на более высокий уровень. Или
1: это,
0: как,
1: да,
0: можно сказать
1: об этом? Это немножко такой поворотный момент, такой фуэт.

0: или я бы даже сказала, это некое па, и выражаясь балетным языком, что вам более близко, и вот это па, оно как раз и будет в сегодняшних наших вот этих фонемах, па-па-дам-пу-бу-дум, вот такое па-па-па.
1: Изольда Вадимовна, в чем корни? Совершенно естественный вопрос. Если мы про ля-ля-ля уже говорили, что это идет из детства, где младенец произносит то, что ему проще всего сказать. А вот в чем корни?
0: Да, вы правы.
1: Па.
0: Младенец, конечно, прежде всего произносит слова мама и папа. Поэтому вот это вот папа, папа, присутствующее в песнях, оно, так сказать, патернальный характер имеет, патриархальный, может быть, и речь не об этом. Дело в том, что нет припевов вот этих фонемных со слогом «ма». Вот попробуйте вспомнить хоть один.
1: Припоминаю, как же, допустим, «мама-мама-мама-мария», вот вам, пожалуйста.
0: Ну, я вспомнила, ну, те же Бонни М, Ма Бейкер, ну, мама-мама. Но это раз-два и обчелся, понимаете? А с па-па-па зато сколько песен?
1: А почему?
0: А потому что па, происходящий от слова папа, занимает такое более старшинствующее, как и положено в семье, место по отношению к маме.
2: Папа,

0: Легендарный мультфильм «Бременские музыканты». Вот что...
1: Мы о нем уже, кстати, много говорили довольно-таки.
0: Да, и вот опять Юрий Энтин обращается к нашим любимым фонемам. В данном случае пабам-падап-падабам. Вот что он хотел сказать?
1: Этим пабам-падам он замещает другой вербальный поток, совершенно тоже ненужный в мультфильме, неуместный для детей, тем более, который говорит о том, что каждый из них, из бременских музыкантов, по-своему папа. Ведь и кот, и осел среди пап много и ослов, поймите меня правильно, и конь, и кот, и пес, и петух, и пес его знает, кто еще. Они все папы. Каждый из нас по-своему папа. Даже мама где-то внутри, она все равно папа. Поэтому вот об этом папа-папа-папа-папа мы и говорим. Не случайно это поется немножко баском, таким, таким баритоном. То есть это такая маскулинная, такая мачо-мачовидная, от слова мачо, такая, я бы сказала, тестостероновая версия.

0: А мне вот тут слышится не просто папа, здесь пабам, по барам. Юрий Энтин, кстати, выезжал за границу в те годы, и вполне возможно, как-то подспудно у него это могло отразиться. По пабам ходил, по барам.
1: Ну, вы еще вспомните, знаете, вот эти припевчики «По паре пива, пара по бабам, пара по бабам, по бабам, по бабам». Еще так мы дойдем до «Была баб Дуня, она вдала». Вы знаете, меня это вообще возвращает ко временам, когда я еще в молодости ходила поварихой на судне Федор Чучев. Так что давайте не опошлять нашу сегодняшнюю поэтическую программу.
0: Да, какие узнаешь подробности о заслуженных работниках культуры.
1: Да, вот так вот.
0: Изольда Вадимовна, а вот возвращаясь в детство, я предлагаю вспомнить мультфильм «Винни-Пух».
1: Ну что же, «Винни-Пух» тоже поет там очень милую песенку с папа-папа.
0: Да просто... Первый русский рэп.
1: Ну, может быть, это и не пам-па-пам, а модифицированное такое пум-пурум, но все равно это тождественные такие конгруентные вещи.
2: Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пу-трам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум.
0: Ну, по-моему, это Изольда Вадимовна все-таки фьюжн. Тут и наряду с пум-пурум было несколько раз трам, трам-парам-пам.
1: Я вам больше скажу, в этом фьюжене в самом конце во всем мы слышим «зу-зу-зу-зу». И продуктом этого фьюжена в данном случае становится пчелиный мед.
0: Хорошо, но давайте все-таки сегодняшнюю программу посвятим классическим папам.
1: Давайте.
0: Мне слышится вопросительная форма этого речитатива. А где же папа?
1: Да в этой вопросительной интонации, может быть, скрывается классическая козлиная безотцовщина.
0: Волк и семеро козлят, действительно, образ папы-козла в этой сказке не прослеживается.
1: Зато если вспомнить другую сказку, «Золушка», это такая козочка, как у нас там.
0: Ну, там, если мы помним, папа скромный, добрый, порядочный человек. И, естественно, Золушка подспудно ищет образ...
1: Ну, как и любая женщина, да. Она в мужчине хочет найти отца, папу. Так же, как современные девушки на Рублевке ищут себе тоже папика.
0: И что же она поет?
1: И поэтому она и призывает, как бы, папа.

0: И вот пару, рару, ра, то есть получается, что она, по сути, ищет себе пару.
1: Да, Золушка – это красивая, одинокая девчина, ищет себе хорошего парубка.
0: А вот кого ищет наш следующий персонаж, сыщик из мультфильма «Бременские музыканты»?
2: Кстати, обратите внимание, этой же фонемой «папара-папара» кто-то другой ищет тоже кого-то третьего. Насколько ёмко, опять-таки, оказывается вот эта поэтическая форма.
0: Действительно, насколько информативно вот это вот «пада-буда-буда-буда-буда», практически столько же информации, сколько и в строчках, что, мол, готов найти прыщик на теле у слона, гениальный сыщик, и помощь ему не нужна.
2: Ну, кстати, о прыщиках, вот мне помощь как раз вот нужна. Вы не посмотрите, у меня тут вскочил прыщик, по-моему, вот,
0: ага. Что-то. Да нет, ну, главное, не чешите, все, по-моему, нормально.
2: Что, вы думаете, само пройдет?
0: Да, Изольда Вадимовна, как уже почти прошла и наша сегодняшняя программа.
2: Ну, впрочем, у нас, по-моему, остался еще один неохваченный исполнитель.
0: Ну, один из великих неохваченных. Сэр Пол Маккартни.
2: Да, ну вы, кстати, вот об этих всевозможных попадап, ля-ля-ля, ведь в невинных старых добрых песнях это было все так мило. А в современном вот этих жанрах хип-хопе, рэпе, дабстепе, подчас такая содержится непотребственно.
0: Да вы знаете, вы к чему ведете?
2: Вы знаете, что хочется это запикать, просто пип, поставить пип вместо вот их всевозможных каких-то звуков, которые они называют сленгом.
0: А кто первым ставил пип?
2: Ну вот чего не скажешь, кстати, о пипах в речитативах сэра Пола Маккартни. Потому что уважаемый сэр ни на каком приеме королевы не позволил бы себе произносить какую-то похабень, которую требовалось бы запипкать.
0: Ну что ж, смотрю на свои часы от Карла Лурье, и пора, что называется, им уже пикать, потому что время нашей программы, увы, подошло к концу.
2: Да, это грустно, конечно, но это легкая грусть.
0: Конечно, мы увидимся уже через неделю.
2: Обязательно.
0: А пока, как никто другой, светлую печаль принесет нам прослушивание Джо Дассена. Мы прощаемся с малышами, которым пора спать, с мамами и, конечно же, с папами.
2: Но мы обязательно продолжим нашу программу «Из песни слов не выкинешь».
0: Счастливо!

0: Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.
1: Are we having an earthquake? That was enjoyable. Time. Let's fuck.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

0: Работникам следственных органов неплохо напомнить, что для успешной поимки нарушителя закона его фоторобот должен быть показан.
1: А в случае его отсутствия словесный портрет преступника должен быть подробно и в деталях рассказан.
0: Не только следователям и сыщикам,
1: но и служебно-розыскным собакам.
0: Задумайся!